максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: Максимум.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности.

0: течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

Музыкальный безлимит. Реклама. С 15 по 26 июня в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут, как провести самое насыщенное и интересное лето, не покидая пределов столицы. Тебя ждут самые увлекательные спектакли и фестивали, познавательные выставки и мастер-классы и множество других самых разных активностей и событий на любой вкус. Подключайся к эфиру, сделай свое лето ярче и красочнее и проведи его на максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире мы, утреннее шоу на радио Максим. Почему я говорю мы? Потому что если был один человек, я бы сказал бы я.
1: Если один, оно нафиг не надо все это делать.
0: А тут у нас двое. Температура в Москве плюс 17, не забываем об этом. Облачно с прояснением, осадков не ожидается.
1: Забудешь тут, конечно.
0: Кому вы верите, как говорится. Ладно, ребята, представляешь вашему вниманию... Почему я говорю по-португальски? Представляешь вашему вниманию эксперт в облачно шпиритет. Передержки собак шиш Дмитрий Шиманский.
1: А мы получили очередную собачку на передержку с супругой за деньги.
0: Так.
1: Это не шпиц переросток, а чихуахуа переросток.
0: Чихуахуа переросток.
1: Да, он удлиненный, слегка косолапит.
0: Так.
1: Такое громадненькое тельце, башка смешная. И он с грустью все время смотрит на соседний дом, потому что, видимо, хозяева живут от нас через дорогу. И мы когда гуляем, он все время тормозит и такой: можно я пойду домой?
0: Они решили от него избавиться?
1: Нет, они уехали в отпуск.
0: Ребята, если вы хотите сдать свою псину.
1: Ну, это очень дорого.
0: Несуразную. Дмитрия Шиманского.
1: Да, принимаем, кстати, только всяких поломашек.
0: Да, ну какие-то, да.
1: Странненьких таких.
0: Как и сами.
1: Как и сами. А Чаки-бой теперь вообще все печатает на 3D-принтере такой.
0: Да, ребята, у Малого, у Эльмира была днюха, вот буквально в четверг, он попросил 3D-принтер в подарок. Ну, губа не дура, я вам скажу. 13 лет, но штука мощная. Во-первых, он его почти сам собрал, собственно, руками по инструкции. Во-вторых, сам распечатал какую-то волшебную палочку, но оказалось, что можно печатать, кроме волшебной палочки, вообще что хочешь. Хочешь какие-то игрушки, хочешь ключницу.
1: А рамочку там можно распечатать?
0: Да! Представляешь себе? Теперь
1: получается и розыгрыши не
0: ограничены. Да, рамку для автомобильного номера можно хоть каждый день печатать от Радио Максим и разыгрывать в автофакте.
1: Да, сегодня у нас много всего будет, товарищи. Как минимум, это будут всякие чновости.
0: Это будут как максимум всякие автовопросы.
1: У нас будет подведены аж два подряд итога конкурса «Ладный трек».
0: Да, потому что у нас на следующей неделе уже премьера.
1: О, 29 числа ловите в эфире, ребята.
0: Также у нас сегодня будет подведен итог конкурса «Очень струнные дела». Мы узнаем, кто же станет обладателем супер-мега-крутой навороченной акустической гитары.
1: Ну и все это, естественно, в рамках утреннего шоу. Оно у нас по ГОСТу идет.
0: По ГОСТу?
1: Да. Молодчик поэтому у нас крутейшая, конечно, в
0: этом часе. Я думал, ты про группу ГОСТ.
1: Группа ГОСТ, Erasmus у нас в этом часе, AC/DC, No Doubt. У нас будет обязательно Limp Bizkit, The Chemical Brothers, прямо сейчас Alien Farm.
0: Круто, мощно, громко, все вместе, пока!

0: и Шуманский. Москва на максимум.
1: Рубрика выходит при поддержке проекта «Лето в Москве» 0+.
2: Дамы и господа, новый сеанс массового оккультуривания Дмитрия Николаевича Шуманского. Аплодисменты.
1: Сегодня такое будет оккультуривание. Ух, какое прям театральное. Так что аплодисменты лучше приберечь для спектаклей, которые уже проходят на открытых площадках по всей Москве.
2: Прям как в старые добрые, эти самые античные времена. Там тоже все было без крыши.
1: Ага, по классике. Только там не античные постановки будут, а что-то более современное. В общем, называется эта тема «Театральная». Бульвар. И это уже ее третий сезон. Он начался 30 мая и продлится до 30 августа. Там уже были спектакли Московского художественного театра имени Чехова, театра имени Вахтангова и много других топовых театров.
2: И что, мы уже все пропустили? Больше топовых театров не будет?
1: Да куда они денутся? Будут, конечно же. Вот смотри, что там в июньском расписании осталось. Актеры РАМТ 23 и 24 июня выступят в парке у Политехнического музея.
2: Так.
1: А 28 июня на Чистопрудном бульваре.
2: О, можно будет после эфира съездить.
1: Ну и вот еще. Там же на Чистопрудке 27 числа покажут кукол из театра Образцова. А 30 июня туда заявится труппа Малого театра. Первые с постановкой «Журавль», а вторые со «Стойким оловянным солдатиком».
2: А дальше все? Этот театральный бульвар только на июнь, что ли?
1: А дальше уже смотри расписание на сайте teatr.mos.ru. Там вся инфа и все подробности.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на «Радио Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: «Максимум» представляет. Специальная неделя «Depeche Mode».
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы «Depeche Mode».
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
2: Это музыка «Максимум».

0: и Шуманский.
1: Limp Bizkit в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Кстати, они сейчас в туре по Европе. И, конечно, я смотрю видосики из интернета, там творится что-то невероятное. Они впервые, по-моему, отыграли в Афинах, если я не ошибаюсь. Знаешь, сколько раз они были в России? Только сейчас добрались до Афин. Там было какое-то огромное количество людей, которые сделали какой-то мощнейший серкопит. А как Вес Борланд сейчас выглядит? У него новый прикид, по-моему, тоже какой-то распечатанный на 3D-принтере. Какая-то кольчуга в виде бороды, что-то вообще. Ну, он вообще, он уже полностью оторвался от реальности.
2: Добрались они до Афин. Афины как?
1: Афины живут.
2: Понимаешь?
1: Ну, кстати, финляне тоже полонят. У них Испания, Канада, Германия.
2: Не, катаются ребят по полной программе.
1: Норвегия, да. Ну, может быть, когда-нибудь, как говорится, чем черт не шутит, и до нас доедут.
2: Интересно, а у них вот их автобус, который их везде возит.
1: Так.
2: Вот у него
1: туровый.
2: Есть... Да, какие-то рамки у него свои специальные есть.
1: Ты думаешь, им не хватает рамки для автомобиля номера от Радио Максимум?
2: Ну, было бы круто, по-моему, потому что стопудово там что-то максимально банальное, местное и гиперобычное.
1: Типа йоу?
2: Типа...
1: Keep on rolling, baby, там
2: написано, да? Типа номер какого-нибудь греческого автосервиса.
1: Все может быть.
2: Ну, а, соответственно, рамочку-то мы сейчас с вами будем разыгрывать для автомобильного номера. И получается, тот, кто ей будет обладать, он круче, чем Limp Bizkit.
1: Да, настолько она хороша.
2: Ну, выходит так, потому что Limp Bizkit он один, а рамка для автомобильного номера от Радио Максимум, она как будто бы в себе, в себя включает вот этот вайб всех групп, да, сразу.
1: Это рамка всевластия, всех музыкальных групп.
2: Она делает ее на машину, всеми, да. Так в отличие от кольца, например, да, тебе наоборот становится видно на дороге.
1: Да, и на заправках пропускают без очереди.
2: Возможно, даже дают чего-то.
1: Друзья,
2: там.
1: Если хотите выиграть рамку для автомобильного номера в игре «Вот это факт» у двух прекрасных ведущих «Радио Максимум», то вам нужно писать заявку на участие в игре, куда расскажут прямо сейчас специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк.

0: Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad. Что-то у них там пошло не так. Хорошо, что у нас все по плану. What the fuck?
0: What the fuck? На радио Максимум.
1: Ну, сегодня Шуманский нам нашел, конечно, подарок.
2: Бриллиант.
1: Бриллиант среди игроков. Это Олег. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Олег присылает фотографию своей только что приобретенной машины с огромным бантом.
1: С огромным бантом.
2: На капоте, 20-й
1: год. И таким же огромным пробегом.
2: Но это, давай не видеть мелкого, как говорится.
1: Не, ну в любом случае тачка выглядит шикарно. Олег, я тебя поздравляю. Это бант был уже или ты сам его приляпал?
3: Не-не-не, был он.
1: Блин, какой красивый.
2: Ну, это в салоне.
1: Я вам так скажу, я в машинах ничего не понимаю. Мне больше всего, ну, в общем и целом, нравится бант. Ну, и сама машина тоже красивая.
2: Нет, тачка прикольная. Кстати, тачка прикольная. Какой-то у нее логотип нестандартный. Это, по идее, должен быть Hyundai.
1: Это Hyundai?
2: А там какой-то новый, другой логотип, да?
3: Нет, это Voyage.
2: А я смотрю, у тебя прилагается картинка 1 949 000 Hyundai Sonata, и ты к ней приделал текст.
1: Картинка старая, это наш... Он нас решил запутать, хорошо.
2: Значит, теперь Voy, я понял. Но это что, это премиум такси, я тебя поздравляю. Ну,
1: да, ты теперь наш.
2: Хорошо. Значит, что, будем рубиться сейчас за рамочку для этой прекрасной точилы. В игру вот это факт, правила таковы. 3 факта тебе будет предложено, 2 реальных, 1 выдуманный. Задача явить и предъявить тот самый выдуманный факт. И сегодня играем в честь Дня мифов.
1: Знаешь ли ты какой-нибудь миф?
3: Знаю, естественно.
1: Какой?
3: То, что по понедельникам утро добрым бывает.
2: Нет, давай миф про китайскую машину какой-нибудь.
3: То, что ломаются они, как ведра.
2: Все, ну сейчас проверишь заодно.
1: И нервный снег должен быть. Ладно, Олег, все будет хорошо.
2: Но я пошел дальше. Я искал каких-нибудь классных персонажей, мифов, а наткнулся на японскую мифологию. И вот там сейчас я вас буду погружать. Там есть такие герои.
1: Ну, готовься, Олег.
2: Герои меча и магии просто нервно в сторонке, сам понимаешь.
1: Давайте слушать и
2: внимать. 3 персонажа японских мифов. Первый из них это Бакедзори. Это призрак старой сандалии. Далее Сириме в буквальном переводе означает глаз на заднице.
1: Так.
2: И третий герой мифов это Сарикате, кот с головой арбузом.
1: Зная японцев, все 3 подходят. Олег.
3: Да, что-то я в японских мифах не силен.
2: А никто?
1: Никто не знал, что так все перевернет сегодня утром.
2: Ты перебочь по-китайским. Про японские забудь.
3: Вот эти вот их японские забавы все.
1: Да.
3: Скорее всего, первое, наверное, есть такое.
2: Призрак старой сандалии.
1: Ах ты ж, призрак старой сандалии.
2: Потом,
3: да, значит... Наверное, мух били. Кот с арбузом, наверное, тоже существует.
2: Так. И глаз на попе.
3: Вот это вот глаз на 5-й точке, я думаю, все-таки это ближе к нам.
2: А игра коварная.
1: Игра коварная. Время закончилось у нее.
3: Ну, хотя, зная этих японцев, то, скорее всего... Кот-арбуз, ну какой кот-арбуз может быть?
2: Слабовато, да, как-то?
1: Кот-арбуз.

0: ухаживают за обувью. Эта ожившая сандалия будет ночью слоняться по дому, кричать нечто невразумительное и распевать глупые песенки.
1: Вот любят японцы, да, такую дичь?
0: Да. Далее, сириме, в буквальном переводе действительно глаз на попе, призрак-эксгибиционист, догоняет людей, снимает штаны.

0: А если долго смотреть, то он смотрит. Соответственно, в бездну. А сарикате, кот с головой арбузом, это придумал я.
1: Ну, ты выдумщик шаманский, конечно.
0: Поэтому...
1: Да, поэтому аплодисменты нашему дорогому Олегу. Он сегодня выиграл у нас рамку для автомобильного номера, который нацепит на свой новый автомобиль и поедет куда-нибудь вдаль. Спасибо тебе, Олег, большое за игру. Финалочка.
0: Нет, ну вот кроме шуток, сколько теперь классных путешествий тебе подарит твоя новая точила?
2: Максимум!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Программу представляет специальная неделя Depeche Mode.
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы Depeche Mode.
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
0: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: No Doubt, Just a Girl в эфире, 7.39 утра, а не замутит ли нам, Дмитрий Николаевич, авто?
2: Исключительно.
3: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Вот с утреца нарвался на статью.
1: Так.
2: Обычные вещи в перегретой машине могут превратиться в яд. Статья, прям Чеки Боя даже отправил.
1: Интересно. Ты я что-то не успел прочитать. А что? То есть, если ты оставил вещи под солнцем, да, в тачке, они могут самое того?
2: Да, того, и, например, нельзя. Готовые блюда оставлять, это понятно. Выпечка, мясо и так далее. Шоколад, мармелад.
1: Шоколад, алкоголь. Мармелад нельзя.
2: Алкоголь при воздействии жары выделяет 3-метил-2-бутентиол, который делает вкус напитка более резким. Далее, некоторые бытовые предметы. Бутылки и очки нельзя оставлять в машины. Газовые зажигалки. Гаджеты. Из медикаментов нельзя оставлять аспирин, ибупрофен, нитроглицерин. То есть все это либо теряет свои свойства, либо, например, как аспирин при высоких температурах отлагается на салициловую уксусную кислоту. Если забыли таблетки в салоне, а потом почувствовали от них запах уксуса, пачку лучше выбросить. Короче, ничего почти нельзя оставлять под солнцем в салоне.
1: Зачем
2: авто?
1: Зачем тогда нужна машина, если там ничего нельзя оставлять под
2: солнцем? Бардачок рекомендовано прятать, но и там жара может достать. Давайте проведем сейчас инспекцию салона вашего автомобиля.
1: Так, что из вышеперечисленного у вас в тачке?
2: Да, потому что, может, мы сейчас кому-то спасем жизнь.
1: Солнечными лучами.
2: Именно.
1: Напиши 8926-007-1037 на мессенджер. Мы будем читать.
2: А слушать будем Foo Fighters, потом AC/DC. Вернемся в эфир с Чеки Боем.

0: и Шуманский.
1: ACDC, Mighty Chucks, а у нас автовопрос.
2: Что из перечисленных предметов, которые я назвал до этого в статье?
1: Еще раз перечислить?
2: Легко. Нельзя в машине оставлять под солнечными лучами готовые блюда, шоколад, мармелад, алкоголь, бутылки и очки, газовые зажигалки, гаджеты, аспирин, ибупрофен, нитроглицерин. Ну вот здесь еще Дмитрий добавляет, что нельзя оставлять в машине, конечно, детей и домашних питомцев.
1: Это самое главное, что нельзя
2: там
1: оставлять.
2: Там настолько быстро растет, кстати, жарище в салоне. Было исследование. Сел туда дядька в футболке. Реально, две минуты, ты уже просто помираешь.
1: Помираешь,
2: от,
1: да.
2: От пекла.
1: Дорогие друзья, будьте

0: осторожно. Само собой, есть зажигалки в машине, пишет Олег Витальевич, но от прямых солнечных лучей всегда их убираю.
1: Правильно. У Романа в машине безопасно, девчонки не боятся. Единственное, бардачок небольшой.
0: Кого бардачок?
1: Я только что читал статью, что если у вас небольшой бардачок, так, то не нужно переживать, важно пользоваться правильно.
0: А если творческий бардачок?
1: То это вообще вдвойне клад. Девушки любят мужчин именно с творческим бардачком.
0: Хорошо, купил новую держалку для телефона в Краснодаре. Через полчаса она расплавилась на солнце. Чуть обидно, пишет Лев.
1: У Димана в бардачке, кроме страховки, лежит упаковка презерватива.
0: Ну, это тоже своего рода некая страховка.
1: Соответственно, хорошо ты подошел, собственно говоря, к вопросу.
0: Спасибо, друзья, за это нам и платят.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

максимум. Твоя музыкальная вселенная в паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: Уведомления. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Здорово!
0: Друзья, всем привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, доброе утро, здравствуйте. Плюс 18 градусов в Москве, ясно. Надеюсь, всем это сегодня.
1: Не, ну ты очень доступно объясняешь, это радует.
0: Я стараюсь.
1: Я сейчас тоже очень доступно вам объясню ситуацию, которая сложилась в мире, вообще глобально. Готовы?
0: В мире, так.
1: Новый мировой рекорд по громкости крика поставил австралиец.
0: Так.
1: Джозеф МакГрейл.
0: Наконец-то.
1: Он орнул с громкостью 122,5 децибела.
0: Что себе?
1: Значит, это соответствует...
0: Это как концерт Motorhead.
1: Это как концерт Motorhead. Это эквивалентно громкости взлетающего авиалайнера.
0: Кошмар
1: какой. Мы с дочерью вместе подбирали подходящее слово, делится рекордсмен.
0: Так.
1: Опыт показал, что слово «тихо», то есть «quiet», не произнеси достаточно громко. И в итоге мы остановились на слове «now», то есть «сейчас». Ну, нам орать в жизни приходится.
0: Quiet.
1: Орать да, приходится в жизни.
0: Орать приходится.
1: Может быть, вчера вечером вы переполошили весь район после того, как Лионель Месси побил рекорд по голам на чемпионатах мира.
0: А я, кстати, видел этот гол Лионеля Месси вчера. Ну, там орали довольно приличные люди.
1: Может быть, в темноте наступили на детальку Лего, которую забыл на полу ваш ребенок.
0: Лего!
1: А может быть, вам в караоке достался очень тихий микрофон?
0: Друзья, все эти истории и даже больше нам подойдут сегодня под тему «Ор выше гор». Давайте-ка делиться историями о том, как вы громко орали по каким-то причинам. Пишите 892-6007-1037, орите нам в мессенджер, я бы даже так сказал. Комментируйте в группе «Радио Максим» ВКонтакте.
1: Под музыку тоже обязательно орите нашу, она подходящая. Garbage в этом чате, Scorpions, Pink, Red Hot Chili Peppers, Muse, Green Day, прямо сейчас Aerosmith. Вот у кого рабочий крикливый инструмент на максимум. Crying.

0: и Шуманский.
1: Ну, наконец-то сегодня можно нормально в утреннем шоу поорать как следует. Ор выше гор. Тема сегодня. Вы рассказываете историю о том, как вы громко орали по каким-то причинам.
2: Доброе утро. Стояли с другом в пробке на его авто. Вспомнили видосик, где азиатская женщина кричит что-то на своем языке, но слышит «Степан!» На улице жара, окна открыты, я ору «Степан!» Все водители в радиусе 20 метров обернулись почти синхронно. У нас с другом смех сквозь слезы.
1: Все были Степанами, что ли, получается?
2: Да, Андрюха пишет. Но все искали резко Степанов в панике просто лютой, абсолютно.
1: Степан, а есть еще Степанида. Громкая история из моей жизни, пишет Светлана. Мне 16 лет. Я далеко от дома работаю, возвращаясь с деревенских танцев, ко мне привязался хмельной парень лет 20. Ну, погнали, рубрика «Ностальжи». Спасения ждать неоткуда. Я залезла на бирюзу. На огромную.
2: И как?
1: Столь...
2: Оттуда.
1: Так высоко, как можно было только возможно. Пришлось сидеть на ней всю ночь. Преследователь ушел, не солоно хлебавшись. Как мне нравится, как Светлана использует, да, эти обороты, которые уже давно не в ходу, а она все еще как
2: не
1: бы...
2: Не особенно хлебавшись, нравится слово.
1: А под утро, когда густой туман опустился на землю, под покровом тумана, я начала петь песню про любовь к России голосом Людмилы Зыкиной. Естественно, проснулись все и не могли принять, кто на всю громкость включил радио. А там было не радио, там была я на дереве. Спасайте меня.
2: Это сон с температурой, да.
1: Блин, ну, конечно, Светлана, пишите еще.
2: Пишет нам Сникерс. Громко орал в прошлом июне в Джаггере на концерте The Translators.
1: Так, будет ли он орать в этом июле?
2: Будет однозначно.
1: Приходите, ждем клуб Джаггер, город Санкт-Петербург, а также 26 июня Москва, депо 3 вокзала, пятилетие группы The Translators. Встречаем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: станции. Выбирай свое устройство.
1: Доступно в App Store и Google Play.
2: Возможно, такой. Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
3: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
2: Это хорошо, да ну лето же.
3: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни...

0: Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
1: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Ты чего орешь? Орем сегодня все, дружно, потому что тема сегодня такая. Ор выше горна называется, вы рассказываете о разных поводах поорать в вашей жизни, которые у вас случались.
2: Вот я... Роман орал: «О-о-о, шаурма!» Причем не в очереди за шаурмой. Как у нее это получилось, я не знаю.
1: Кирилл рассказывает, что каждый день после душа я кричу одну и ту же заветную фразу моей жене: «Наташ, принеси полотенце! Полотенце принеси, пожалуйста!» А в чем проблема, Кирилл, полотенце хранить в ванной?
2: Несет ли Наташа, вот вопрос другой. Не, ну что просто, может, возможно, ему нравится такая история. Некое взаимоотношение с женщиной, которой он предложил руку и сердце, и она согласилась.
1: Иногда, и... когда поводов поговорить не о чем,
2: Наташ, принеси полотенце.
1: Нужно искать прикладной повод пообщаться. Да,
2: она здесь... приносит, говорит: «Нет, это другое. Не желтое, а зеленое».
1: Так, вафельное, пожалуйста.
2: Вафельное, кстати, уже мало кто использует, но они все еще в ходу.
1: Орать не ору, но иногда хочется зайти летом в какой-нибудь питерский двор-колодец и как гаркнуть: «Алиса!» Громкость максимум. Включи «Рамштайн», «Духаст», ну и «Сектор газа» что-нибудь.
2: Не самый плохой пранк. Я слышал, как человек так попросил выключить гимн России. И из 10 домов в 3 точно срабатывало.
1: Кстати, недавно видел новость, где какой-то дядька вывесил громкоговоритель у себя за окно. И он говорит: «Уважаемые соседи», в чатике пишет: «Я буду включать каждое утро громко, или днем, или вечером гимн России. Ваша задача сейчас просто выбрать время. То, что это будет...
2: Каждый будет в 6 утра, потом будем в 8.
1: То, что это будет происходить, это уже решено.
2: Но ты заметил, да, что там не было функции «не включать».
1: Абсолютно, да. Это как у нас. У нас есть функция рекламы.
2: Да. Вот, да. Выключить ее невозможно, только включить. Да,
1: и время очень конкретное. Вот мы прямо сейчас.
0: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой Кино. Монохромная база и яркий принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в 100.

0: Окман. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России.

0: 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуфик и Шуманский. Ладный трек. На радио Максимум.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Не упусти специальные предложения на весь модельный ряд «Лада».
2: Но что?
1: Ну!
2: Но почти что? Готов наш «Ладный
1: почти
2: трек».
1: Почти готов.
2: Напоминаю, что он воистину народный. Вы довольно длительное время, пару
1: длительное
2: месяцев.
1: Время. Да, даже 2,5, наверное, да, где-то.
2: Присылали как-то нам по строчке. Мы выбирали лучшие. Вручали по понедельникам 10 тысяч рублей авторам лучшей строчки. Это приз от «АвтоВАЗа», нашего партнера. И в этом прекрасном проекте, который у нас в честь 60-летия «АвтоВАЗа», мы хотим вам поставить 29 июня уже готовый трек, «Ладный трек», который будет рассказывать о крутизне летних поездок в машине.
1: Друзья, это будет межгалактическая, вселенская премьера «Ладного трека», в котором действительно многие из вас принимали участие.
2: Сегодня у нас такой вторничный понедельник. Мы будем выбирать сегодня победителя за 22 число.
1: За вчерашнее.
2: Да, вчера нас не было в эфире.
1: Так.
2: И сегодня же захватываем 29-е.
1: То есть 20,
2: заранее.
1: Два человека у нас сегодня получат.
2: Да, объясню почему. Потому что 29-го утром мы уже должны поставить трек готовый.
1: Ну да, было бы странно его 29-го впихивать в уже готовую песню.
2: А учитывая, что нам нужно время, чтобы все это еще там грамотно подрасставить.
1: Да, ребята, там настоящий творческий процесс. Если вы думаете, что мы тут какие-то дилетанты, нет, дорогие друзья, здесь собрались серьезные люди. Здесь Дмитрий Николаевич Шуманский, он художественный руководитель всего этого мероприятия. Здесь, опять же, целое море людей, которые принимали участие в этом, да, они присылали по строчке, мы это все вставляли. Там речитатив и рэп, который я читаю, там звукорежиссеры, там музыканты приезжали, там оркестр, там, ну ладно, я не буду уже заливать по полной программе, но все очень серьезно, поверьте нам.
2: Давайте, чтобы долго вас не томить, пойдем сразу

0: по победителям. Те строчки, которые получают десяточку от
1: Давай.
0: Нас. Строчка за вчерашний день от Игоря. А звучит так. И она там будет, я чувствую, мы ее сделаем, знаешь, она будет торчать в этом треке, она должна быть отдельно.
2: Ее будет видно?
0: Да, я еду за счастьем, неважно куда. Он очень коротко написал, но мне кажется, это так точно отражает романтику автопутешествий. Ты, по сути, когда за рулем долго...
2: Ты на дороге, да.
0: Ты в процессе, тебе не важно, не важна точка Б, как говорится. Остальные
2: Согласен.
0: Там, кто с тобой...
2: Хорошие.
0: Когда уже приедем, когда уже приедем.
2: Мы приехали, а теперь, а сейчас?
0: А вот строчка за 29 число.
2: Так.
0: Из-за гор алой лентой заря... Этот путь был проделан не зря.
2: Не зря.
0: Два
2: То
0: в одном.
2: Это даже практически строчка про само создание ладного трека. Весь этот путь,
0: Точно.
2: Эти два месяца, он был проделан не зря, поверьте мне, друзья.
0: И мне нравится, что из-за гор алой ленты и заря, это, правда, знаешь, тяжело спеть так, чтобы это было слушабельно. Из-за гор алой ленты и заря, язык заплетает.
2: Может, это в рэп?
0: Давай в рэптину запихнем.
2: Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Таким образом, у нас Игорь получает звание победителя за вчерашнее 22 июня.
2: Так.
0: И Владимир побеждает в грядущем 29-м.
2: Видите, как мы, да, сегодня?
0: Да, видим будущее.
2: И на будущее.
0: Поэтому
2: друзья,
0: поздравляем.
2: Давай поздравим. Ура! Друзья, они получают 10 тысяч рублей от нашего партнера АвтоВАЗа. Если проект вам в честь 60-летия АвтоВАЗа, мы поздравляем их с этим днем, с этим праздником, с этим событием. И вас тоже, дорогие друзья. Но хочется отдельно всех поздравить в следующий понедельник, когда мы уже встретимся и устроим здесь настоящую, ладно, трековую, я бы даже сказал,
0: так и есть.
2: Вечеринку. Спонсор рубрики АО «АвтоВАЗ». Самое время присмотреться к новым моделям «Лада». Прямо сейчас тебя ждут выгодные предложения на весь модельный ряд в самой большой дилерской сети в стране и море впечатлений от будущих поездок. Подробности у официальных дилеров на сайте lada.ru.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Ну, Can the Great Divide. 8:46 утра. Ребята, ну что, парим?
2: Орем сегодня жестко. Вы рассказываете историю о том, как вам приходилось орать по делу и не по делу. По делу. В пыли дорожный солнце золотится. Это продолжает нам присылать строчки для ладного трека.
1: Так.
2: Радует все равно порыв народный творческий.
1: То есть я понимаю, что конкурс закончится, а люди будут продолжать присылать.
2: Да. Значит, ору без повода. Просто очень громко говорю, пишет нам Олег.
1: Дело нормально.
2: Да, дело в том, что от природы обладаю очень специфическим строением речевого аппарата. В музыке это называется работать резонаторами. И каждый раз, когда я что-нибудь говорю, то раздается очень громкий звук, независимо от того, какую громкость я при этом преследую. Интересное такое, да, специфическое как будто бы отклонение, но его можно было бы монетизировать, быть зазывалой.
1: Да, или на футболе орать, часто модно.
2: Или так, да, много где требуют

0: раздаются громкие голоса. А когда-то, когда решение, например, в органах власти принималось за счет громкости, веча, например.
1: Было. Вот такой, кто громче орет, тот и прав.
0: Машина времени сейчас, хоп, и там лоббируешь свои интересы.
1: Как сейчас хочешь, вот так, знаешь, вообще тут сразу тебя орешь, а толку ноль.
0: Соответственно.
1: Ну, про общественный транспорт мы сегодня еще поговорим.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программа об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Приглашаем на гастрономический «Кусь-фест» от «Озон Фреш». Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и «Термейтс». 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украин. 127-39-24-74-1. Подробности на «Кусь-фест.ру». 16+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это не

0: небесное тело.
1: Из нашего фитнес-центра.
0: А этот маленький спутник.
2: Из нашей школы.
0: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
0: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Здравствуйте! Всем хорошего настроения, всем прекрасного солнечного дня, плюс 19 градусов, ясно сегодня в Москве. Осадков не ожидается вроде как, но это не точно.
1: По пробочкам 4 балла.
0: По пробочкам 4 балла.
1: Угрожающие 4 балла, я бы сказал. Можно встать хорошо на Дмитровке. От пересечения с Большой Академической хорошо постоите до Дмитровской непосредственно. На Волоколамочке тоже из-за ремонта, там, знаешь что, там строительство на самом деле, эстакады происходит.
0: Мне так нравится, как смачно Дмитрий Николаевич Шуманский рассказывает про пробки, как будто он ест какую-то вкусную еду.
1: Есть такое,
0: сглатывая,
1: да,
0: слюну, так, смакуя. Но, вот, знаешь, это все.
1: На Волоколамке чем хорошо, там есть полоса выделенная, и по ней таксишечки тоже могут ездить.
0: Вот я за что люблю такси. Кстати, раньше такого не было прикола, да? За то, что они могут на выделенную говорить.
1: Жух, и все.
0: И все.
1: А мою машину, кстати, вот сейчас, мой Ситроенчик 13-го года, например, не взяли бы в такси.
0: Почему?
1: Если бы я захотел сейчас, например, зарегистрироваться в Яндекс.Гоу, например, даже на тарифе,
0: да,
1: эконом, да, то она считается уже все, тю-тю, старенькая.
0: Тебя не берут такие?
1: Да.
0: Занимождённые.
1: Еще вчера слышал версию такую, что в зависимости от того, насколько у тебя тачка дорогая или не очень,
0: так,
1: в одном и том же тарифе, например, в том же экономе, цена может меняться.
0: Ну ты же мог попасть в эконом минус или нет?
1: Отсутствует. Есть вместе вариант.
0: Со своим.
1: Но это на самом деле не так абсолютно, потому что цена формируется абсолютно по другим принципам. Например, если куча людей вместе с тобой решила резко уехать отсюда с работы,
0: рванем
1: максимум, цена будет дольше. Да. Если, например, не погода какая лютая, то время подачи машины увеличивается. Поэтому алгоритмы действуют автоматически и максимально справедливо.
0: Да, слушай, у нас в транспорте в общественном таких проблем, честно говоря, нет. Цены всегда одинаковые. Ну, плюс-минус примерно.
1: Ага.
0: Если менять, то раз в полгода в год. Так что welcome. Опять же, карта тройка всегда при себе. И приложение Яндекс.Го, где сразу видно, сколько на этой тройке денег осталось. И если не осталось, можно сразу пополнить. Такая вот удобнятина.
1: Кайф, вполне же никого не обидеть,
0: никого
1: так сказать.
0: Не обидеть. Сегодня, кстати, между прочим, Международный день без обид. Предлагаю отметить его в этом часе.
1: О, а ну-ка рассказывайте, как вас

0: проще всего обидеть?
1: Чем вас легко обидеть?
0: И мы попробуем это сделать.
1: Ты заметил, что мы как-то каждый раз пытаемся щупать какие-то слабые,
0: уязвимые
1: точки наших радиослушателей? Напишите, пожалуйста, как, чем вас легко обидеть? 8926-007-1037 в мессенджер, а мы постараемся этого не делать.
2: Да, ну и музыка тем более никого еще не обижала. Например, сегодня будет 21 Pilots и Ozzy Osbourne, Weezer и Metallica, Linkin Park, Blink-182, прямо сейчас The Cardigans, My Favorite Game.

0: Шуманский. Это были Blink 182, The Rock Show в эфире утреннего шоу на Радио Максим. А мы с Шуманским хотели бы почитать ваше сообщение о том, как вас легко обидеть.
1: Родион, обидеть его трудно. Старается не брать плохое в фокус, держать на хорошем.
0: Как?
1: Но вот вчера...
0: Как он это делает?
1: Не доложили огурчик в хот-дог.
0: Вот это обидно.
1: Было обидно. Я все сказал, что думаю об этом, и получил больше огурчиков, чем положено. Позитив есть, Родион. Маленькие победы, слушай, каждый день.
0: Степ-бай-степ. Огуречные победы, я бы даже их так назвал. Я сейчас смотрел на тебя, Шуманский, у меня как будто галлюцинации какие-то в глазах. Как будто у тебя вот такая огромная бородища, как у Федора Конюхова. Я подумал, боже мой, куда он собрался? Какой плод, какие путешествия?
1: Я готов в любую секунду светить, ты знаешь.
0: Мне кажется, у тебя борода огромная. Друзья, как еще можно обидеть человека? Иван пишет, что легко могла обидеть жена, сказав, что кто работает, тот зарабатывает. При том, что я работал по 12 часов 6 дней в неделю.
1: Агрессивное поведение жены, кстати.
0: Достаточно. Но вы знали, на что шли, когда предлагали ей руку, сердце, все остальные жизненно важные органы. Поэтому как бы терпите.
1: Там вначале важно ничего не обещать, понимаешь?
0: Кстати,
1: лет
0: так.
1: 10 под...
0: клялся?
1: Жирком под...
0: Было дело?
1: Подрастем.
0: Клятву давал, читал?
1: Не было, конечно.
0: Не было такого. Все, тогда свободен.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте Максима.

0: Шуманский.
1: Linkin Park, Burning in the Skies. Говорим сегодня про обиды. В день без обид вы нам рассказываете, как вас легко обидеть. Вот Сергей пишет: доброе утро.
2: Здорово.
1: Бесит и огорчает обвинение в том, что не совершал, а оправдание и пояснение не принимаются и не слышатся. Как я вас понимаю, Сергей? Меня тоже, честно говоря, бесит, когда вот меня в чем-то обвинят, да, например, а ты этого не делал. Так в смысле? Как так может быть? И прям... Меня, держите меня семеро, знаешь.
2: Но это вызывает именно бешенство.
1: Бешенство.
2: Мощнейшее.
1: Но это не обида. Обида — это немножко другое
2: чувство.
1: Всегда,
2: да, но там вторая серия всегда. Ты начинаешь возмущаться, и тебе говорят то самое, что ты оправдываешься. Все, вот здесь все. Это...
1: Но это не обида. Ты не обижаешь. Обиделся, когда тебя...
2: Это праведный гнев.
1: Тебя назвали там чмо. Ты такой: блин, я же не чмо.
2: Ты полдня такой немножко посидел.
1: Да, ты обиделся. Потопил. Ты такой: блин. Ну, как бы, а ты проанализировал, понял, что в принципе да. И поэтому обида, она как бы...
2: Растворилась.
1: Нет, она осталась с тобой до конца дней твоих, такого человека.
2: Особенно обидно, что на обиженных воду возят. То есть мало того, что ты в подавленном состоянии, чувствуя, что тебя унизили.
1: Самое страшное в обиде то, что вот тебя человек обидел какой-то, да, и ему все равно. И ты один сидишь, ты обиделся, ты обижаешь на человека, который на тебя уже... Он про тебя забыл, но ты все еще продолжаешь точить себя и так далее.
2: Но всегда ли так бывает? Может быть, обидев кого-то, ты потом тоже носишь этот груз, понимаешь, на сердце.
1: Если совесть есть, то носишь. Если нет, то выкидываешь.
2: Соответственно, вывод какой? Если совесть есть, то лучше даже не ввязываться в эту игру, потому что потом будете страдать оба. И обиженный, и вы.
1: Ну а как без совести?
2: Ну, я тебе покажу сейчас. Смотри. Вот смотри сюда. Оп.
0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Радио Максимум прямо сейчас. То, почему скучали вы. Это ЧНовости.
1: ЧНовость на Радио Максимум.
0: Вот что бывает, когда ЧНовости тебе присылает твой напарник по утреннему шоу.
2: Знаете, что утром еду, читаю, думаю, ну это она.
0: Ну ему понравится,
2: да? Я ее издалека узнаю.
0: Ну хорошо. Итак, хэштег, давайте пускай будет так, кулинар-чувак. Тут, потому что точно про еду. Так, я, подожди, верните, что я потерял. Британец по имени Колин Джонс провел в ванне, наполненной фасолью, консервированной с 8 утра вторника до субботы 6 часов вечера. 20 июня это происходило, буквально... На днях
2: и поесть можно заодно.
0: Да, он не просто так лежал, друзья. Он пытался побить мировой рекорд, установленный 40 лет назад. Ничего себе, ровно в это же время, 40 лет назад, другой человек лежал в ванной с фасолью в пабе в Торнпин-центре, где-то там графство Норфолк, значит, неважно. Знаешь, что происходило? Единственное удобство, которое ему сулили за эти 4 дня, это обогреватель и 30 минут в день для посещения туалета. Хотя, с другой стороны...
2: То есть выползать можно все?
0: Судя по картинке...
2: Но там в ванне есть дырка.
0: Можно было никуда не отходить. Он также собрал для продуктового социального супермаркета 116 тысяч рублей.
2: Не так много, но не так мало. С другой стороны, способ тоже идиотский.
0: Он работает волонтером, да. Таким образом пытался сам подсобрать деньжат для того, чтобы помочь обездоленным. Перед началом испытания Джон прошел все нужные медицинские осмотры. Ему измерили порции давления и даже взвесили.
2: Вы готовы к лежанию в ванне с фасолью.
0: Да, он назвал пребывание в ванне ночью похожим на сон в холодильнике. Владельцы паба, где стоит ванна, кормили его. В рацион входил картофель мундири, сыр и, конечно же, сама фасоль. Я полон фасоли, комментировал свое состояние мужчина.
2: Я думаю, что у него теперь должно быть новое имя.
0: Какое?
2: Боб.
0: Боб.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Гринчак и Шуманский.
1: 21 палец в эфире. Драм-шоу на радио Максимум. Это утреннее шоу. Вот здесь Чак, там вот Шуманский. Радиослушатели по всей стране, даже по всему миру, разбросаны, но слушают нас. Кто-то на FM-диапазоне, кто-то в интернетах. Но в любом случае, любой, кто захочет, может там написать на 8926-007-137. Как его легко обидеть?
2: Мы, кстати, только что, когда рассказывали про новости мужики, который
1: фасоль лежал.
2: Вот пояснение рулевая присылает.
1: Ага.
2: Full of beans, это еще значит, я в прекрасном настроении. Так что здесь игра слов.
1: Full of beans. То есть, то есть сказал, я полон бобов,
2: полон
1: да?
2: Бобов, да.
1: Вот так перевели, к сожалению, в интернетах. Мы не сильно шарим в английском сленге, но теперь будем знать. Спасибо большое.
2: Хорошо, что у нас образованный слушатель.
1: Хорошо, что у нас есть рулевая, которая
2: так,
1: нам поможет.
2: Ну, мы говорим о том, как вас проще всего обидеть.
1: Как обидеть рулевую? Не зачитать ее сообщение, но уже поздно.
2: Да, поздно. А меня, Серега пишет, обидеть проще простого.
1: Так.
2: Это встретить не в соответствии с тем, не в соответствии с ситуацией. Вот были случаи,
1: так,
2: например.
1: Рассказывайте.
2: На работе пашешь всю ночь.
1: Ага.
2: Приходишь утром, а на тебя смотрит так, как будто бы ты не просто делал то, что должен был, так еще и не доделал чего-то.
1: Не доделал.
2: Я всегда и везде за соразмерность. Если я и достоин уважения, будьте добры его проявить. Я проявлю его, соответственно, в обратную сторону, и так мы все будем жить счастливы и долго.
1: А я думал, мне это встречать не по райдеру, когда обещали, вот, например, хлеб соли, а приезжаешь, а там без соли.
2: Кстати, такое тоже возможно иногда, но не каждый еде соль подходит.
1: Не, ну когда, например, человек нарушает какой-то договор, тебе обещали одно, а сделали по-другому. Разве это не обидно? Обидно.
2: Максимально.
1: А когда, например, твой плакат висит в городе, а там усы пририсованы и бланш.
2: А ты такой смотришь,
1: и
2: лучше действительно так.
1: Вроде ты. Ну а обидно. Тоже одновременно.
2: В то же время, да. Ну, вот такие у нас, ребят, варианты. На самом деле, видишь, как необидчивый народ.
1: Необидчивый. И это очень приятно, друзья. Поэтому мы с Дмитрием Шуманским так долго продержались в утреннем шоу на радио Максимум, потому что мы частенько говорим какие-то, да, ну, что ж там скрывать.
2: Нет, пару раз назвали толстых толстыми, но это был скандал.
1: Не, ну, если, ребята, как бы я сам толстый, да, могу себе позволить.
2: Так обидься
1: же. Это как у афроамериканцев.
2: Чего ты ждешь?
1: Они же могут друг друга называть афроамериканскими. Почему мы не можем толстые называть толстых толстыми?
2: А я могу дрыщей дрыщами
1: вот
2: называть.
1: Вот именно, я не знаю, почему ты не делаешь. Ну-ка, назови дрыща.
2: Слышь, дрыщи.
1: Вот.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это максимум. Реклама.
1: Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Чего смурной такой?
3: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
2: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
3: Это хорошо, да ну лето же!
2: А для любителей лето. Там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на мобискар.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
9: Уйста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
10: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
12: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной.
13: ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья, всем привет!
1: Здорово!
0: В эфире Чага Шиманский, утреннее шоу продолжается. Погодка в Москве прямо сейчас, вот на данный момент времени, плюс 22 градуса, светит солнце, ясно, осадков нет.
1: Пробочки четырехбальные, но не они нас сейчас интересуют, у нас есть задача поинтереснее и поважнее.
0: Ладнее, друзья, да, напоминаю, что у нас проходил конкурс, который назывался «Очень струнные дела», и вот сегодня, наконец-таки, у нас финал, когда мы сможем объявить победителей этого самого конкурса. Что нужно было сделать? Давай напомним людям.
1: Нужно было снять себя на видео, где вы с воображаемой гитарой в стиле эйр-гитар играете под какой-то трек, который традиционно звучит на радио Максимум.
0: Да, любая группа, любая песня, выбирайте сами. И многие люди делали это правильно, да, они выкладывали видео ВКонтакте с хэштегом «Очень трудные дела» и так, и сяк, изгаляли с этими воображаемыми гитарами, но побеждает у нас сегодня Ксения из города Пермь. Давайте поаплодируем ей все вместе, она молодец, красотка. Ну, я посмотрел видео по ссылке, которая прикреплена. Я могу сказать, что это, конечно, шедевр, потому что там не только Ксения, там столько еще людей было присовокуплено к этой истории. Это настоящая сказка. Я думаю, что они сделали, точнее, она, Ксения, да, ее сотоварищи сделали, можно сказать, кавер на группу «Рамштайн Зоны», наш любимый диван в Рязани, собственно говоря. Ну, там прям реальная сказка. Я думаю, даже тот самый клип «Рамштайн», который в оригинале, не так крут, как то, что сотворила Ксения.
1: Согласен полностью. И она заслуженно получает акустическую гитару в подарок,
0: да,
1: от нашего партнера магазина «Гитарный клуб». Соответственно, я надеюсь, что поскольку эта девочка довольно музыкальна, мы это уже выяснили, да, то гитара ушла, мне кажется, прямо по адресу.
0: Поверь мне, это она попала в те самые нужные, натружные, воздушные гитары руки.
1: У нас сейчас будет тоже очень гитарный час, потому что музыка, которая в нем представлена, вполне себе живая, чисто максимальная. И вы потихоньку готовьтесь к аудиоконкурсу уже. Давайте-ка анонсну. Значит, что нас ожидает?
0: Ника.
1: Никелибэк и Рамштайн. The Rasmus и Billy Idol. Nirvana, заметьте, все еще гитарные группы. И My Chemical Romance. Единственное, Fatboy Slim затесался. Но сейчас прям Queens of the Stone Age.

0: В эфире 10:10 утра. Ребята, хотите или нет, но мы начинаем аудиоконкурс.
1: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
2: Ну что, аудиоконкурс – это ваш шанс.
0: Это хорошо.
2: Выиграете рамочку до фамильного номера от «Радио Максимум», вторая за сегодня. Но единственное, нужно будет, конечно, постараться. Надо будет поговорить и позаписывать свой голос на телефончик, записать аудиосообщение, прислать его на номер 89260077.
0: Классическая процедура, я бы так ее назвал.
2: Да, в «Макс» отправляйте свое аудиосообщение. И сегодня день такой интересный. Сегодня день тайных посланий.
0: Опа!
2: Я предлагаю, чтобы вы сегодня передали нам некое тайное послание.
0: В виде аудиосообщения. Что там будет, мы не знаем, потому что оно тайное, но мы готовы им поделиться с вами со всеми, а вы с нами за рамку для автомобильного номера.
2: Кто нам что передает, еще объясните.
0: 8-9-2-6-0-7-103-7. Напоминаю, что мы присылаем в мессенджеры наше аудиосообщение. Не больше 10 секунд этого было достаточно, чтобы определить, какую тайну вы нам хотите раскрыть. И, собственно говоря, победитель будет определен в конце этого часа.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Заряжай свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально.

0: Шуманский.
1: My Chemical Romance.
2: Вчера наткнулся.
1: Так, на что?
2: На то, что у них азиатский тур стартует.
1: Так это же твоя любимая часть страны.
2: Ну вот в ноябре они в Таиланде дадут сольный концерт.
1: Go.
2: В Бангкоке. Я думаю, ничего себе.
1: Ну, а?
2: Ну, не, ну куда? Ну,
1: не, ну а что? Ноябрь, My Chemical Romance, Бангкок. Представляешь, и мы с тобой вы опять в костюмах католических священников.
2: Нет, хочешь, метнемся?
1: Или гусат? Не знаю, надо подумать.
2: Если дело в билетах...
1: Я-то был на My Chemical Romance, дорогой мой Дмитрий Николаевич Шуманский.
2: Но ты же помнишь, что надо побывать на любимых группах в самых нестандартных местах.
1: Ну, я не могу сказать, что Бангкок — это сильно нестандартное место.
2: Ну,
1: но...
2: для My Chemical Romance, пожалуй, необычный вариант.
1: Все может быть.
2: Это, конечно, не на природе, там будет какой-то зал концертный.
1: Не, будет жаришка.
2: Тайской.
1: Жаришка будет.
2: Ну, обдумаем, да, вариант?
1: Да.
2: Вдруг билеты выкинут.
1: Потом как
2: подберем.
1: Самое, да, не, нет, но да. Да.
2: Это хорошо.
1: Итак, тайное послание сегодня мы обсуждаем. Тайное послание не на концерт группы My Chemical Romance в Бангкок, а тайное послание в виде аудиосообщения, за которое вы получите рамку для автомобиля номер. Что с тобой, Дмитрий Николаевич?
2: И Кота.
1: Держи.
2: Сейчас послушаю Константина, и все пройдет.
1: Ты что, Федота? Давай.
3: Куда ты едешь? Пип-пип. Пи-пи-ри-пи-ри-пи-пи-пи-пи-ри-пи-ри-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
2: Тайное послание всем
1: очень
2: водителям.
1: Очень хорошо, очень хорошо.
2: А далее тайное послание от Владислава.
4: В тайном послании я тайно послал одного человека. Но куда я его послал, он не узнает, потому что послание тайное.
2: Уж послала так послала, как говорится. У Родиона душераздирающее стихотворение. После него хочется плакать, но мы попробуем сдержаться.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И Чакуля, и Шумок. Их в эфире голосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Максимум. Мои друзья.
2: Ну, это никакого тайного сообщения в этом нет, и послания. Это ты раскрыл душу. Знаешь, развернул ее.
1: Хотя мы об этом и не просили. Так.
2: Ну, на такой позитивной ноте, это лишь запятая в нашем аудиоконкурсе.
1: Такая.
2: Точка еще не скоро.
1: Как промокашка «Черную кошку», помнишь, рисовал в ограбленном продовольственном...
2: Ловким движением.
1: Именно так. Друзья, тайное послание в виде аудиосообщения мы сегодня ждем в эфире. За это рамка для автомобильного номера вам.
0: Утреннее шоу «Чак и Шум».

0: Хованский. Реклама. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 000 рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».

0: и финалу лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. grillfest.maximum.ru 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Нирвана, Hard Shape Box, альбом In Utero, между прочим, не Nevermind, как некоторые могли бы подумать, где, кстати, есть и песня Rape, она же рыбный. Но сейчас не об этом, сейчас о тайном послании, которое мы получаем в виде аудиосообщения на номер 89260701037, где вы можете выиграть рамку для автомобиля в номера.
2: Сегодня день тайных посланий, в связи с этим вы вот такие вещи нам присылаете, как, например, Дэн Глоб.
3: 7358, выйдите из студии. Пройдите 5 шагов вперед, вынесите памперс для взрослых, оставшийся с вечера.
2: Вынесли.
3: Спуститесь вниз на первый этаж, залезьте на автомат с вкусняшками, снимите помет енота, а там внутри послание.
2: Там уже нет его давно этого.
1: Памперс очень хорошо.
2: Хорошо, Андрей.
4: Короче, вот вам тайное послание. Кто знает, утиный поймет.
2: Не так давно, кстати, был день Дональда Дака, и мы его тоже отмечали.
1: Жестко отмечали.
2: Та-та.
5: Тайное послание оставила после себя девушка в туалете. Подняла стульчак.
2: А что это, кстати, может значить? Какой-то призыв к чему-то, может быть? Что это?
1: Не знаю.
2: Какая-то, может быть, это... Не пойми, что
1: вообще.
2: Если
1: бы она его не оставила, тогда уже были бы вопросики.
2: Рашид.
6: НЖТИ Стананант Абедабуян.
2: Это та самая странная радиостанция, которая выдает в день по несколько странных словечек.
1: Чем дальше, тем хуже.
2: Да, мне нравится, кстати. Давай еще Романа успеваем зацепить.
7: Тайное летнее послание, препятствующее обезвоживанию организма.
2: Вот оно само.
1: Буль, француз.
2: Кстати, захотелось колодезной водицы. Чистейший.
1: На коромысле причем принесенный,
2: да? В следующем выходе будем определять победителя. Не просто это сегодня
1: непросто
2: сделать.
1: Да, я тоже тяжеловато.
2: Все послания тайные, ничего не понятно абсолютно. Но мы сами этого хотели.
1: Ну, рано или поздно все тайное становится явным.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Muse, be with you. Быть с тобой такое счастье, Чак и Бой.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Мне кажется, раньше эта группа была называлась Muse.
0: Muse? Я вас боюсь, она потом
2: две буквы отвалил, теперь они просто Muse. Друзья, возможно, это было тайное послание от группы Muse и Мэттью Беллами, но оно не побеждает в нашем аудиоконкурсе, а побеждает у нас сегодня кое-что другое.
0: Да, у нас сегодня были аудиосообщения, вы пытались передать нам очень тайное послание, вот Владимир пытался это сделать.
3: Я нарисовал вам секретное послание в тайном месте невидимыми чернилами. А где именно, скажу в следующий раз.
0: Или Алсу.
2: Какой человек.
4: Готовьтесь к приему тайного послания.
0: Приготовились.
4: Тайное послание передано.
0: Спасибо.
2: Ну зачем на банду? Я даже ничего не передала.
0: Ты не слышал?
2: Я не
0: слышал. А ты знаешь, что это послание не слышали только... редиски. Понимаешь?
2: То есть ты
0: хочешь
2: сказать, что я редиска? Все может быть.
0: Ты знаешь, мне понравился Андрей своим издевательским аудиосообщением.
2: Это такое мы любим.
0: Да, он издевается над коллегами, а это всегда приятно. Андрей, послушаем вас и сразу говорю, вы победили.
5: Коллеги из офиса, направляю вам тайное послание. В Таиланде все хорошо. Температура воздуха хорошая, в руках пенная.
2: Ну
5: хорошо вам работать.
2: Сволочь же вы, Андрей.
0: Сволочь редкостная.
2: Аплодируем Андрею, он молодец, красавчик.
0: Но не искренне,
2: слушай,
0: конечно.
2: Не искренне, да, абсолютно. Рампу нехотя даем ему для автомобиля номер.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Может, не обязательно было портить концовку, конечно, Расмуса «First Day of My Life».
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ох, друзья мои хорошие, неделька только началась, хотя уже вторник, да, так молниеносно все прошло, first day of my life прошел, за раз мы сбыли, что еще мы хотим пожелать? Предлагаю вам всем поесть суши и ролл, оказалось, что это суперфуд, который прокачивает здоровье, вот написали ученые, кладезь омега-3 жирных кислот, поддерживает здоровье сердца, мозга, борется с воспалением и обладает богатыми полезными минералами.
0: Да, сразу предупреждаю, пробуйте только в проверенных, недешевых, я бы сказал, местах.
2: А лучше готовьте сами.
0: А вот это опасно.
2: Чтобы потом ни на кого нет самое, да?
0: Да, ни на кого не
2: жалобы
0: упавать.
2: Не писать.
0: Из хорошего, что еще раз хочется отметить. Если вы еще не видели видео нашего победителя конкурса «Очень струнные дела», то бегом в ВКшечку нашу максимальную. Там уже закреплен пост. Провалитесь в него внутрь. Там есть ссылочка на Ксению из Перми.
2: Да, это максимальный креатив, который мы себе Шуманским даже не можем позволить. Такого, ну, такого я не ожидал. Простого конкурса «Очень струнные дела». Супер-мега-моднейшая, мощнейшая акустическая гитара. Теперь ваш Ксения. Мы вас поздравляем и всю вашу команду. Также мы хотим поздравить Константина Михайлова, что он, несмотря на свой довольно преклонный, солидный возраст, все еще способен выходить в эфир.
0: Кстати, может быть, он тоже зайдет в магазин нашего партнера, этого конкурса «Гитарный клуб» называется. Там себе что-нибудь посмотрит. Может быть, тоже заиграет.
2: Все еще можно. Вечернее шоу заиграет новыми красками.
0: Представляешь, классно, как Костя. А потом он станет гитаристом какой-нибудь известнейшей группы.
2: Например, Depeche Mode.
0: Типа того. Потому что у нас неделя.
2: Неделя Depeche Mode с 22 по 28 число на радио «Максимум». Все самое интересное о группе Depeche Mode. И не только. Вы узнаете, если будете слушать радио «Максимум». Но
0: если
2: я понимаю.
0: Правильно, это все-таки Depeche Mode.
2: Ну, кому как больше нравится. Также слушайте Maxi News. Там очень много тоже полезной инфы. Мы были не то чтобы сильно полезны с тобой, Дмитрий Николаевич, зато были бодры и веселые.
0: Слушай, ну было классно, самое главное.
2: Фу. С вами были Дмитрий Николаевич Шуманский.
0: Чики-боевич бой.
2: Всем пока, до завтра. Не проспите, я вас умоляю.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Дамы и господа, неделя высокой Depeche Mode на «Радио Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». Теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: «Максимум» представляет. Специальная неделя «Депеш Мод».
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня «Enjoy the Silence» изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы «Депеш Мод».
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
0: Реклама.
2: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 05.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске GTA 6 может стать самой дорогой игрой в истории Rockstar. На сайте французского ритейлера ненадолго появились цены на несколько изданий. Стандартная – около 7,5 тысяч рублей, Deluxe – 10, топовая – почти 17 тысяч. Ценники быстро удалили, но интернет все запомнил. Релиз намечен на 19 ноября. Предзаказы стартуют 25 июня. По слухам, бюджет разработки превысил 3 миллиарда долларов. Для многих фанатов это повод задуматься – брать стандартное издание или раскошелиться на коллекционное. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен.

только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Stockmann.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
5: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей.
6: 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Не секрет, что именно Дэйв Ганн пришел в Depeche Mode последним из классических участников. История о том, как остальные ребята случайно услышали его исполнение песни Дэвида Боуи и пригласили к себе на роль вокалиста, уже стала легендой среди фанатов. Однако сам Ганн однажды поставил эту легенду на грань разрушения. Вот что он рассказал в интервью 2017 года.
1: «Я с самого начала проник в группу обманным путем. Группа уже существовала до меня. И Винсу, Флетчу и Мартину нужен был фронтмен. Я был парнем из Эссекса. Винсу показалось, что он слышал, как я в соседней комнате на реп-базе пою хит.

Роуз, Дэвида Боуи с другой группой. Да, я пел, но вместе со всеми остальными. Мы все были у микрофона и импровизировали. А когда меня спросили, я ли это пел, я сказал, ага, это я. Больше у меня ничего не было. Depeche Mode. Run.

0: максимум. Реклама.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон Карта» клиентских правил.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
5: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали...

0: Дали номер.
1: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: ИИ Конфа. 1 июля. ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ Конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ Конфа. При поддержке Радио Максимум.
4: 16+.
3: Радио Максимум представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую некрашеную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
4: 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Анна Джейн, самый издаваемый писатель в России по итогам 2025 года. Ее книги вышли тиражом более 2 миллионов экземпляров. А вот Стивен Кинг, который много лет был лидером, опустился на 4-е место. Его книги разошлись тиражом чуть более 500 000. В топ-10 также вошли Достоевский, Булгаков, Толстой, Пушкин и другие классики. А Дарья Донцова, долгие годы бывшая в списке лидеров, не попала даже в десятку. Фильм по книге Анна Джейн «Твое сердце будет разбито» собрал в прокате больше 945 миллионов рублей. И готовится продолжение. Время меняется, и книжные тренды тоже. Неожиданно, но приятно для тех, кто любит читать и для тех, кто пишет. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: параметрам.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries.

0: самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее шестой альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Эта песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя.
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: Авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чего смурной такой?
3: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
2: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
3: Это хорошо, да ну лето же!
2: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта».

0: Слэш-продавцы в разделе «Азон-карта клиентских правил».
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
3: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
4: Чистый газ, когда все помыто.
3: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
2: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино». Новая Москва. Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум».
5: Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В бета-версии iOS 27 появилась функция, которую Apple анонсировала еще в 26-й, но так и не выпустила. Теперь обои часы на экране блокировки двигаются вместе с уведомлениями. Работает как с обычными картинками, так и с 3D-фото. Кроме того, в сети обсуждают возможность интеграции сторонних чат-ботов. Также ожидаются гибкие настройки интерфейса камеры и минималистичные циферблаты для Apple Watch. По слухам, в iOS 27 появится функция распознавания еды через камеру. Смартфон сможет определять КБЖУ блюда и считать калории. В сети уже шутят, что приложением для подсчета еды пора готовиться к пенсии. В этом году Apple не отрезала ни одного устройства. Список совместимых моделей остался прежним. Обновление получат все iPhone, начиная с 11-го. Однако новая Siri и функции Apple доступны только с 15 Pro и новее. Самая мощная локальная модель только для 17 Pro и Air. Так что если у вас старый телефон, iOS 27 поставится, но большинство главных нововведений вы не увидите. По сути, выбор прост. Оставаться с новой системой без новых функций или обновляться до свежего железа. С вами были Максим.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса

0: на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРов. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. За плечами у Depeche Mode хватает великих альбомов. Прорывной дебютник Speak and Spell, титанический Violator, электронно-гранжевый Songs of Faith and Devotion. Но, пожалуй, ключевой вехой в их истории стал Black Celebration 1986 года. Именно на этой пластинке группа впервые обозначила свой

0: свой фирменный стиль – темную и готичную смесь из рока, синти-попа и индастриала. Вот что об этой записи вспоминает вокалист Дэйв Ганн.
1: «Во времена Black Celebration мы поняли, что уже не являемся частью так называемой английской музыкальной сцены. Мы делали что-то свое. Когда мы впервые показали пару песен оттуда радийному боссу Нилу Феррису, было очень забавно наблюдать за его лицом. На нем не было восторга. Наоборот, оно выражало одну эмоцию. А где песни для радио? Мы поняли, что это не наше». Depeche Mode. Stripped.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Доставим на дом.

0: вовремя или бесплатно, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Радио Максимум представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую некрашеную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
2: 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Морган Фриман выступит продюсером альбома, посвященного столетию блюза. Пластинка получила название.

0: песня Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. В ней 12 песен, а сам актер выступит в роли рассказчика. Релиз запланирован на 7 августа. Фриман отметил, что блюз – это свидетельство несломленного человеческого духа, звучание прошлого и настоящего, сердцебиение культуры, которая отказывается быть забытой. Голос актера уже стал легендой в кино, теперь он зазвучит и в музыке. Блюз – это основа, из которой вырос и рок. И когда такой голос, как у Фримана, соединяется с этой историей, получается не просто альбом, а напоминание. Корни никуда не делись. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на Футболка-фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах

арт-центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+. Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
2: 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт, тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо.

0: все это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски.
1: Как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи».
3: Не улетай, улетай,
1: мы собираемся в 23.00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
7: ИИ «Конфа», 1 июля, ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ «Конфа», нейросети, кейсы, промпты, ИИ агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ «Конфа» при поддержке «Радио Максимум». 16+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На турнире в Австрии он забил 17-й гол и побил рекорд Мирослава Клозе, у которого было 16 мячей. Ранее в этом розыгрыше аргентинец оформил хет-трик в матче против Алжира. В игре с Австрией он мог побить рекорд еще раньше, но не реализовал пенальти. Месси

0: участвует в чемпионатах мира с 2006 года. Он выиграл турнир в 2022 году и теперь установил главное индивидуальное достижение в истории мировых первенств. Спортивная легенда продолжает ставить рекорды, даже когда, казалось бы, все уже было. Великий игрок, великая цифра. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Феникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Знаменитый нидерландский режиссер и фотограф Антон Карбайн с середины 80-х снимает для Depeche Mode роскошные кинематографичные клипы. Но вот в настоящем большом кино участникам группы пока что сыграть так и не удалось. Хотя когда-то у вокалиста Дэйва Ганна был шанс на по-настоящему грандиозный дебют. Вот что он вспоминает об этом.
1: Много лет назад, когда я жил в Лос-Анджелесе, был один эпизод, о котором я жалею. Мне предложили маленькую роль в фильме одного начинающего режиссера. Его звали Квентин Тарантино. А роль была в фильме «Криминальное чтиво». Ее исполнил Тим Рот, грабитель в ресторане. В то время мне периодически что-то предлагали. Но я от всего отказывался. Но когда я думаю о том конкретном предложении, я всегда говорю, наверное, его я должен был принять.
0: «Криминальное чтиво» оказалось классикой на все времена. Тарантино – культовым режиссером, а крошечная роль Тима Рота вошла в историю и разошлась на мемы. А Дэйв так и не начал свою кинокарьеру. Впрочем, на нехватку ярких образов, воплощенных им в клипах и на фотосессиях, ему жаловаться не приходится.
1: Depeche Mode. Useless.

0: свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программа об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
1: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
3: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
4: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
5: Чистый газ, когда все помыто.
6: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
7: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
8: Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую некрашеную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
9: 0+.
10: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 4 июля в Лужниках пройдет День московского спорта. Одно из главных событий лета. Гостей ждут более 20 площадок, встречи с известными атлетами и большой музыкальный концерт. Фанаты смогут увидеть футболистов Матвея Сафонова и Андрея Аршавина, фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Пообщаться и сыграть настольный теннис с актером Иваном Янковским. Для детей и взрослых мастер-классы, турниры по мини-футболу, экстрим-парк, полоса препятствий и семейные соревнования. Девушек ждут тренировки по йоге, пилатесу и фитбоксингу. Интеллектуалы смогут посоревноваться в шахматах и скоростной сборке кубика Рубика. Вход свободный, но на некоторые активности нужна регистрация. Финалом станет опен-эйр с выступлением различных артистов. Начало 13:00. Лето в Москве, время спорта, музыки и хорошего настроения. И все это в одном месте. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор

0: тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио «Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно

0: успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннона приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннона по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
1: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
0: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать, умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски.
1: Как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи».
4: Улетай, улетай, улетай,
1: мы собираемся в 23.00 в среду. Все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «На максималках». Тематические плейлисты, подкасты, программа об истории музыки, записи гостевых эфиров и бесконечное звучание музыкальных потоков на любой вкус. Мобильное приложение «Радио Максимум». Беспроводная музыкальная зарядка для вашего смартфона. Реклама.
5: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
7: Ноль без.
8: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. У специализированный застройщик «Парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
1: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
9: Чистый газ, когда все помыто.
1: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
0: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум.
10: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет! 17 часов 2 минуты, точное московское время. Здравствуйте! 23 июня, вторник, сегодня Всемирный день женщин-рейнджеров. Но женщины-рейнджеры, наверное, только в Америке. Почему Всемирный день, непонятно. Объявлен World Female Ranger Day. Но я думаю, что я уверен, я знаю, что среди женщин тоже есть настолько же крутые вокеры, как и чайки-норрисы. Даже покруче, могут с вертушки зарядить так, что птички в голове будут петь, и звездочки кружиться вокруг. Что тоже красиво и приятно на слух. Всемирный день информаторов сегодня, то есть Всемирный день стукачей, я так понимаю, да? Международный день женщин-инженеров сегодня, Международный олимпийский день, день рождения пишущей машинки, эффекты не нашел, такие звуковые, звуковой эффект, звук пишущей машинки, поэтому надеюсь, получилось похоже. Но старался, сделал, что мог. День мифов и легенд. Сегодня день балалайки. Но тоже сделал, что мог, извините. День тайных посланий. А, кстати, на день балалайки у меня тут есть, между прочим, для вас одна штучка. Так, сейчас, секунду. Нет, это не оно. Это не оно сейчас. Вот. Я почему-то думал, что там была лайка. Кажется, есть там была лайка. Ну, в общем, вот таким образом странно поздравил всех с днем была лайки. День тайных посланий сегодня и

Иванова ночь и день без обид сегодня, друзья, без обид, да? Окей. Пишите, если что, Макс, Радио Макс, все приветки пересдам, кому надо поздравлю, пишите. Макс, Радио Максимум, 8-926-007-1037. Прямо сейчас с вами Крис Корнелл и Михайлов, Константин Михайлов.

ACDC Play Ball. 17 часов 10 минут, с половиной точно московское время. Время. Макс, радио максимум 8-926-007-1037. Добрый вечер, Константин, с наступающим днем рождения. Блин, точно, у меня же завтра днюха. Я все забываю. Да. Настолько забыл, что девушка спрашивает, а что у тебя завтра вечером после эфира? Я говорю, ничего, можем поехать там в магазку там купить по хозяйству вещей всяких. Она такая, серьезно? Завтра этим будем заниматься? Я такой, а что такое? А что случилось? Ну, у тебя же день рождения. А я... Айо! Точно, блин! Я потому что завтра не праздную, завтра будний день. А в эти выходные не праздную, потому что у моих студентов 28 июня, в воскресенье, экзамен. У курса ведущих на Радио ТВ в аудиошколе. Приходите, кстати, вход свободный. Аудиошкола Диджей Грува. В 6 вечера начало. Экзамен послушайте и посмотрите, чему я научил барбосиков за 2,5 месяца. Ну, всему, чему я сам, что я сам умею. Вот этому и научил. То есть ничему хорошему, вы понимаете. Вход свободный, приходите. И, соответственно, днюху я свой перенес на 4 июля. Буду праздновать ее на Эли Ранчо. Опять же, туда можно приехать. И меня поздравят лично. Там, в общем, охрана не строгая, вход, можно сказать, свободный. Но бронировать домик нужно. И праздничный ужин тоже на сайте Эли Ранчо. Так что увидимся. Константин, добрый вечер. Шикарного максимального эфира. Максимальным слушателям максимальный привет, пишет Руслан. Как сказал, хорошо. Ай, молодец. Костя Михайлов.

0: Драсмус на радио Максимум. Living in a world without you. 17:19, 27 секунд. Точное московское время. Михаил Варлаков пишет: уважаемый Константин, с наступающим, дорогой. Ты случайно не бывал на днях в Лужниках на концерте группы Кино? Это было великолепно. Михаил Курган. Чуть не прочитал. Михаил Круган. Простите, Михаил. Не, на концерте не был, но записал подкаст на Первом канале в подкаст Lab. Подкаст 20 лет спустя, посвященный как раз этому концерту и Виктору Цою. Заходите на сайт 1tv.ru, подкаст Lab 20 лет спустя. Там один из самых свежих подкастов должен быть как раз про концерт группы Кино. И посвящен он был воспоминаниям о Викторе Цое. И общались мы с группой «Комната культуры». Очень славные ребята. Прям замечательно. Мне очень понравилось с ними разговаривать. Алексей пишет: вечер добрый. Слушаю ваше радио овер дофига времени, а пишу впервые. Спасибо вам, продолжайте в том же духе. Алексей, спасибо огромное. Как приятно читать такие замечательные слова. Анна пишет: привет, это же мой день. И дальше долгое объяснение, прочитай обязательно. Сергей Вовк пишет: Костян, привет, а я сегодня ипотеку закрыл. Теперь у Настены с Димасиком квартира без обременения и не в залоге. Серега, поздравляю, это очень большое дело, ты молодец. Дмитрий пишет: Кость, привет, всем привет, где пропадал вчера? А, скучно без тебя, не делай так больше. Нижний всех обнял. Да, спасибо, Сережа, Нижнему привет большой. Вчера мы решили не запускать в эфир ни утреннее, ни дневное шоу, потому что вчера был очень грустный. Это даже не праздник, это годовщина. Вчера был день скорби российский. В этот день рано-рано утром фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Это скорбная дата, и мы решили завтра, вернее, вчера просто, ну, не выходить в эфир по этому поводу. Решили, чтобы в эфире звучала одна музыка. Ну, потому что кому мы нужны в эфире грустные? Мы нужны со своей дурью. А вот этой дури вчера было не место в эфире, поэтому мы решили просто шоу снять. А был я в Конаково Ривер Клаб. Это замечательное место. Я обожаю этот дом отдыха, как назвать-то, но клуб на Волге. Погодка была шикарная. Еле уехал оттуда, потому что бензина нет. Ну, единственное, что на платке нашел одну заправку и там заправился. Так что все хорошо. До Москвы добрался. Но вот день скорби мы вчера провели, можно сказать, в тишине. Александр Соловьев пишет: добрый вечер, хорошего эфира. Поздравляю с началом недели высокой Depeche Mode. Только качественная и крутая музыка на максимум. Спасибо большое, Александр. Да, действительно, это неделя Депеш. Валентина пишет: доброго прекрасного вечера. Серьезно, и сколько завтра исполняется нашему мальчику? Завтра отмечает день рождения еще и гитарист-основатель Рамштайн Рихард Круспе. Отличного эфира и настроения. Спасибо большое, Валентина. Мальчику завтра исполняется 75. Шучу. Переставьте цифры. Получается, мне завтра 5-7. Все системы Костюшман работают нормально.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей

0: и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой Кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

67 тебе, а 3 раза по 18 – 3 годика. Нифига себе. 3 раза по взрослой жизни, представляете? 3 раза. А ума не нажил. Не нажил. Даже ударение неправильно ставлю. Большое спасибо за Learn to Fly, Foo Fighters. Слушаю и таю. Ну, мед. Анна пишет. Привет, это же мой день сегодня. А вот почему. Трудно забыть тот самый день, когда до хрипоты кричишь: «Кто инженер? Я инженер!» Тубус в яузу и почетный круг на тазике, зацепленном за девяткой по двору общежития в Измайлово. И с тех пор жизнь уже никогда не была прежней. Всех женщин-инженеров с праздником и с наступающим днем рождения, Константин. Спасибо большое. Максимум One Love. Кстати, слушаю вас как раз с универа. Уже 20 годиков, как попись. Анюта инженер. С праздником, Анюта.

0: The Offspring, I Want You Bad.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:41, точное московское время. Друзья мои, сегодня 23 июня 2026 года. Сегодня вторник. Не забывайте о конце этого лета. Где вас ждет последние выходные августа? Вас ждет самое яркое, самое громкое, самое музыкальное, самое вкусное событие этого лета – Максимум Гриль Фест. С 28 по 30 августа на Армии. Подробности на maximum.ru, все там можно найти, также ссылочку на покупку билетов. Можно с детьми, разумеется, вход платный, но можно еще и с собакиными. Собакины, так сказать, безопасного размера. Ну, вы понимаете, о чем я? Там 30 сантиметров, по-моему, в холке. Что-то такое. Ну, как в магазке и в кафешке можно входить, в который можно входить с собакинами. Так, сегодня у нас вторник, поэтому сегодня у нас мотобайки Михайлова. В 8 часов вечера, это анонс. Не пропустите нашу беседу на тему мотопарламента и безопасности на дороге для всех участников дорожного движения, включая мотоциклистов, конечно же. Мы сегодня поговорим с Дмитрием Гусевым, с мотоциклистом, с депутатом Государственной Думы. Ну а пока слушаем Музон, песня не в тему, как всегда.
1: Радио Максимум.
0: Ну, не как всегда, иногда бывает в тему, но очень часто песня про пятницу звучит во вторник, так сказать. Хотя это короткая неделя, и до пятницы не так далеко. Уже каких-то там меньше 4 дней уже осталось. 3 дня до пятницы. Считайте 2, и уже пятница, 3-й день. Но песня про пятницу. Вот The Cure, Radio Maximum Friday, I'm in Love. Далее Pain.

0: Detectant Pain, shut your mouth.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:50, точный московский. Иван пишет: Кость, привет. А ведь Оксана Тимина женщина-инженер. Поздравь ее в эфире, если можешь, и Олю Ратманову. Олечка, Оксаночка, поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня день женщин-инженеров, если я ничего не путаю. Да, день женщин-инженеров. International Women in Engineering Day. Так звучит название этого праздника. Так что Оксана Тимина, Оля Ратманова, поздравляю вас с праздником тоже. Равно как и нашу постоянную слушательницу Анюту Инженера. Поздравляем. Иван, спасибо, что напомнил. Большой. Сергей Вовк пишет: на экзамен в аудиошколу придем поддержать Настюху. Будем дудеть в вувузелы и стучать в барабаны. Но, Сережа, если ты придешь, я попрошу тебя свою вувузелу не расчехлять, пожалуйста, и в нее не дудеть. А то придет на экзамен администрация школы, посмотрит и скажет: вы что тут все, укулели?
1: Это музыка «Максимум».

0: это «Максимум». Реклама.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
2: Приглашаем на гастрономический «Кусть-фест» от «Озон Фреш». Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. ОГРН 127-39-24-741. Подробности на кусть-фест.ру. 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. At the left.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую некрашеную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
2: 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный.

Всем привет, 23 июня, вторник, в этом часе Иван Эссенс, свежая Нирвана, Guns N' Roses, Green Day, Garbage, Limp Bizkit, Aerosmith, Republica, прямо сейчас Аврил Лавин, Skater Boy.

0: Queens of the Stone Age на радио Максимум In My Head. Арсений Боровинский пишет: Константин, добрый вечер. Тебе привет, Арсений. Если разбираешься в вопросе, то вот. Когда жена ведет автомобиль, а ты ей помогаешь, в скобках переключаешь световые приборы, дворники, систему подачи воздуха в салон и так далее, в зависимости от дорожной ситуации. В итоге, кто, по идее, должен искать деньги на полис ОСАГО? Не очень понимаю тебя, Арсений. Это минутка сексизма на тему того, что женщина не может переключать поворотники, дворники, не может пользоваться кондиционером в машине. А что она тогда должна делать в машине в этот момент? Чем она должна быть занята? Сопли и слюни тебе вытирать?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Цифровая платформа maximum.ru. Твой музыкальный безлимит. Мобильное приложение или сайт. Умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свой.

0: The Interrupters, She's Kerosene. До этого банкет от Block Party. Власти Аргентины попросили США, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, не пускать на стадионы неплательщиков алиментов. Представляете? Я вот сначала прочитал налогоплательщиков, неплательщиков налогов, но нет. С налогами не связано, про алименты только речь. Власти Аргентины попросили США не пускать на стадионы неплательщиков алиментов. В бан попали более 13 тысяч южноамериканских болельщиков, приехавших в США насладиться футболом. Так в Аргентине хотят наказать должников. Чемпионат мира для них оказался ловушкой. Давайте сегодня поговорим о долгах. Тема вечернего шоу «Полезно Михайлов» сегодня – «Долгие долги». Вчера, наконец-то, отдали своему соседу 100 рублей, которые заняли еще в 2005 году, когда это были деньги. Оплатили свое обучение в университете только после выхода на пенсию. А может быть, банк, которому вы пару лет не можете вернуть кредит, пригласил вас на собеседование. Делитесь необычными и забавными историями, как вы или у вас что-то брали в долг. И как взятое впоследствии возвращалось или не возвращалось. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Это Радио Максимум в Максе. Также там в Максе есть официальная группа Радио Максимум. Официальный Макс-канал Радио Максимум. Пишите туда свои истории после короткой рекламы «Лимп Бискит».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: ты по всем параметрам.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада – летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Леджент от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Апринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Недвижимость у моря. Инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка.

0: Доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. 18.33, точное московское время. Арсений Боровинский не унимается, который вот писал как раз: если женщину учишь переключать световые приборы, дворники, систему подачи воздуха в салон и так далее, в зависимости от дорожной ситуации, кто в итоге должен искать деньги на полис ОСАГО? И я сказал, что это сексизм, на что Арсений возразил: Костя, у тебя, как всегда, нет времени вникнуть. Проще говоря, если платит мужик, а баба не учится управлять авто, есть здесь когнитивный диссонанс. Кто должен платить за ОСАГО? Ну, я считаю, в этом случае ОСАГО и КАСКО покупает тот же, кто купил этой мартышке машину и права. Если сама себе купила все, то сама покупает себе ОСАГО и КАСКО. И сама решает свои проблемы. А если вот этот козел ей купил... Знаете, типа у женщины должно быть три животных. Это что-то там леопард на плечах... Имеется в виду шуба, ягуар под задницей, имеется в виду автомобиль, и козел, который за все это платит. Так вот, если козел ей купил машину и права, что я осуждаю категорически, тогда этот же козел платит за ОСАГО, каской за все разбитые машины. Вот Арсений пишет: права она сама сдала 20 лет назад, вот прямо как без пробелов. Ладно, попроще вопрос. Как ее заставить учиться управлять автомобилем и автомобильными органами управления? То есть, я так понимаю, она умеет водить машину, но не умеет пользоваться...

0: всем остальным, то есть поворотниками, дворниками, там еще чем-то, кондиционером. Но прими у нее свой экзамен мужской. Если ты действительно что-то весишь в семье, то скажи, что пока ты не сдашь доп. Экзамен мне на пользование доп. Оборудованием автомобиля, до автомобиля ты не допускаешься. Ну, если такое возможно. Ну, либо сам решай свои проблемы. Вот тебе мой совет. Любовь Попова пишет, лет 7 назад. Так, вот по поводу темы сегодняшнего эфира. А тема сегодняшнего эфира — это как вы давали кому-то в долг или как вы брали у кого-то в долг и чем все закончилось. Вернулось это или нет. Любовь Попова пишет, лет 7 назад дала в долг болельщику «Спартака», малознакомому мне, 2000 рублей. Долг не возвращал. Лет 7 назад 2000 рублей, ну да, и сейчас тоже это деньги. В общем-то, долг не возвращал, все время кормил завтраками. Через 3 года я перестала спрашивать, ну и простила долг только потому, что я тоже болею за «Спартак». Любовь, слушай, я вот ни за кого не болею, я в этом смысле абсолютно здоров, но если вдруг, гипотетически, я заболею за «Спартак», сколько дашь? В долг, конечно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Трек из одноименной серии про Джеймса Бонда «Live and Let Die». «Живи, дай умереть». 18:51, точное московское время. Сегодня мы делимся забавными, необычными историями о том, как вы или у вас что-то брали в долг и как взятое впоследствии возвращалось. Андрей пишет: «Кость, привет! Реально банк, назовем его Бета-банк, к которому я торчу, пригласил меня на собеседование». Круто. Елена Сивенкова пишет: «Кость, привет! 15 лет назад дала знакомому ДПСнику 10к в долг. Думаешь, вернул? Нет, конечно. Надеюсь, этот жаворонок сейчас икает где-нибудь очень сильно».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
2: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Чего смурной такой?
4: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
3: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
4: Это хорошо, да ну лето же!
3: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
5: Приглашаем на гастрономический кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украин. 127-39-24-741. Подробности на кусь-фест.ру. 16+.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-73-92-30.
12: Дом бизнес-класса «Нексус» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: ИИ «Конфа» 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ «Конфа». Нейросети, кейсы, промпты, ИИ агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа при поддержке Радио Максимум.
1: 16+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

Без одной минуты семь на самом деле в этом часе. Джоди, Offspring, Linkin Park, Rammstein. Do 3 Blink 182, 30 Seconds to Mars прямо сейчас. Red Hot Chili Peppers.

Evanescence, who will you follow? Из свежего супервеч из анимешки Devil May Cry. 19 часов 8 минут, точное московское время. Сегодня говорим про случаи необычные, забавные. Истории о том, как вы или у вас что-то брали в долг и как взятое впоследствии возвращалось. Юрий Костяныч, здорово. Здорово, Юрий. Рад тебя слышать, спасибо. По теме, как-то в банке взял в долг. Потом в другом и в третьем понял, что я не тяну этот долг отдавать. И решил им все простить. Подал на банкротство. И после 2 лет я им простил все, что я у них взял. Классного эфира, позитива и классной музыки. Обнял, подбросил. Спасибо, дорогой. Есть такой способ. Знаю я одного своего бывшего партнера по одному бизнесу, который всем торчал и продолжает торчать, и подал на банкротство. И вроде как перестал торчать. Ну, по крайней мере, официально банком. Но суд совести-то никто не отменял. По Федору Михайловичу Достоевскому, если вы понимаете, о чем я. Ольга Анатольевна Набокина пишет. По теме эфира. 11 лет назад на работе познакомилась с парнем. Заняла у него денег. 1050 примерно. Спустя год вышла за него замуж. А долг мужу можно и не отдавать. Кто тебе сказал, Оля? Что за, опять же, стереотипы такие? Это сексизм наоборот. Константин пишет. Привет, Костен. Здорово, тезка. В большинстве случаев люди, которым даю в долг, думают, что я за ним должен сам прийти и еще упрашивать их отдать мне мои деньги. Как всегда, рад тебя слышать. Жги, тезка. Константин, да, вот это очень неправильная позиция. Я считаю, что если я взял у какого-то человека в долг, я за ним должен бегать, чтобы ему этот долг отдать. Даже если он не может со мной встретиться, моя проблема эту встречу организовать. То есть это моя проблема, отдать ему долг. Но должен я это сделать как можно быстрее.

0: быстрее, по крайней мере, в срок точно. И уж точно он должен, он не должен за мной бегать, 100%. То есть это дело совести даже, я больше скажу, простите, за пафос, в данном случае пафоса много не бывает. Это дело чести. Это серьезно, для того, чтобы свою честь отстоять, не запятнать, для того, чтобы оставить ее в надлежащем виде, стоит за человеком побегать для того, чтобы ему денег отдать. А если он думает, что кредитор за ним должен бегать, чтобы напомнить о долге, то нет, не должен. А долги ему напомнит сатана потом как-нибудь.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Цифровая платформа Радио Максимум. Твоя музыкальная вселенная. В паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: максимум. Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

30 seconds to Mars from yesterday. 19 часов 18 минут, точно московское время. Говорят, что... Ну, я точно знаю, что во сне может присниться очень что-то креативное, интересное, что может стать основой гениального сценария или основой гениального живописного сюрреалистического полотна. Я думаю, что половину своих шедевров Сальвадор Дали увидел во сне. Равно как и Чурлёнис, равно как и Рене Магрит. Это мои любимые художники, последние два. Понятно, что Сальвадор тоже гениален. И мне кажется, что примета гениального человека — это блокнот на тумбочке около кровати. Потому что свой сон вы забываете через 5-7 секунд после пробуждения. Но если блокнот рядом, ну или телефон, не поленитесь открыть заметки и записать туда свой сон. И тогда, возможно, он ляжет в основу какого-то совершенно гениального сюрового сценария или музыкального произведения, или романа, или картины, или живописи, чего-то еще. В общем, во сне мозг подкидывает нам такие идеи, которые в нормальной жизни, в здравом уме, в, скажем так, дневной рутине вашего рассудка на ум не придут. Никогда. И вот про это сообщение нашел на просторах интернета. Приснился мне как-то, ну, заметка такая, девушка пишет. Приснился мне как-то шикарный сон. Во сне я была ученым и проводила какое-то важное исследование, которое перевернуло бы жизнь человечеству. Я долго и мучительно искала ответ, решение, после многих страданий получила его. Я делюсь им с миром, мне все аплодируют, радуются, поздравляют, и тут я понимаю, что это безумно важно. Волевым усилием просыпаюсь на несколько секунд, записываю в заметках телефона и засыпаю дальше купаться в лучах славы. Утром открываю заметки, а там записано: задницу надо мыть молоком. Костя Михайлов.

0: На радио «Максимум». Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 40 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: гадать по ручкам из-за искусственного интеллекта. Теперь достаточно сфоткать ладонь и отправить изображение в чат GPT или другой искусственный интеллект-сервис. Нейронка за несколько секунд выдает анализ линий, характера и возможного будущего. Ну, понятно, что все эти предсказания исключительно на уровне «вот линия жизни, а вот трамвайные», и вот здесь они пересекаются. Тем не менее, значит, хоть и не перестали по большинству своему верить, к сожалению, но хотя бы теперь используют технологии, а не вот этих шарлатанов нафталиновых. Чат работает, GPT-шный, 24 на 7, отвечает мгновенно и, главное, бесплатно. Итог. Гадалки сидят без хлеба, переквалифицируются или меняют сферу деятельности. При этом эксперты предупреждают, в процессе нейроворожбы цифровой сервис получает личную информацию о пользователе. По крайней мере, о ладошке точно. Я думаю, что следующее за хиромантами в плане потери клиентской базы астрологи, экстрасенсы, какие-то нумерологи и энергопрактики. Человечество медленнее, чем хотелось бы, но все-таки эволюционирует. Тупых все меньше.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, Burn It Down. На радио Максимум. Говорим сегодня про то, как мы брали у кого-то в долг или отдавали кому-то в долг, давали, и как взятое впоследствии возвращалось. Возвращали когда-нибудь, брали в долг лося. Пишите в Макс, канал Максимум, или просто в Макс, и приходит мне прям все в студию, прямо если напишите, прямо напишите на номер Макси 8926-007-1037. Еще ни одного сообщения не возвращалось. Доброго эфира, Константин, пишет нам Дмитрий. Здорово, Дима. Как говорится, давай в долг, морально будь готов, что не вернут. Или «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Красиво сказал, молодец прям. Одолжил лет 8 назад хорошему другу 1030-40, пока он был в затруднительном положении. Потом еще несколько раз. Не спрашивал про долг. Года 2 назад начал потихоньку возвращать. И таки в декабре 25-го вернул всю сумму. О как! Но без учета инфляции, конечно. Ну вот это, как говорится, как раз, как говорится, и остави нам долги наши, да, правильно ты написал, наши якоже, и мы оставляем должником нашим. Прости, второй раз прочитал, мне прям очень нравится это. Это древнеславянский, да? Это вот эх, житие мое, паки-паки, аж есмь и ас воздам, иже херувимы, жопу же, это уже польский, извините.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях Радио Максимум. Включай и включайся. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Три легких шага. Три шага.

0: до школы. 3 шага до парка. 3 шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам 3 шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. 3 легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
2: Ноль без. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. Специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
4: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
5: Чистый газ, когда все помыто.
6: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
3: 26 июня, Москва, депо 3 вокзала. Вход свободный.
7: 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Offspring, Self-Esteem. 19.57, точное московское. Фрэнк Хориган пишет: «Доброго эфира. Я в 20-м году, работая руководителем склада, зарабатывал 80 тысяч. Прошу прощения. Приходила зарплата и оставалась еще от предыдущей, но стоило одолжить одному человеку близкому 40 косарей, он возвращал их год, и за все это время у меня больше не оставалось ЗП. Стоило дать в долг, и копить стало невозможно. А сегодня мы говорим о случаях, когда мы кому-то давали в долг». Максим Щербаков пишет: «Здравствуй, Кость, приятного эфира». Привет, Макс, спасибо большое. Передай, пожалуйста, привет Кириллу. У него скоро день рождения, 5 лет. 5 лет, хорошо. Пока не просят в долг, а потом лет через 10 начнется. Здравствуй, Костя, приятного эфира. Передай, пожалуйста, Кириллу 15 тысяч от меня, я потом отдам.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: «Байки Михайлова» на радио «Максимум».
1: Сегодня мы поговорим о мотопарламенте и о безопасности на дороге, которая касается всех участников дорожного движения. Как автомобилистов и пешеходов, так и мотоциклистов. Сегодня у меня в гостях мотоциклист, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает.
1: Дмитрий, что такое мотопарламент? В чем его ключевая миссия? Какие задачи он решает?
2: Ну, вы сразу начали с серьезных вопросов.
1: Я думал, а чего?
2: Разминка, что, да как, да как.
1: Давайте разомнемся, Дмитрий, расскажите, как у вас дела, как добрались?
2: Дела отлично, добрался отлично, потому что на мотоцикле, и поэтому без пробок.
1: Прекрасно.
2: Значит, что такое мотопарламент? Мотопарламент — это место, где любой мотоциклист и все партии Государственной Думы могут обсудить вопросы, которые касаются всех тех, кто любит мотоциклы, кто любит экстрим, и кто сталкивается с различными проблемами. А проблем у мотоциклистов огромное-огромное количество. И первый вопрос, это, конечно, безопасность. Угу. Вот, на мой взгляд, главный вопрос, с которого все началось, почему я, например, как там, депутат увлекся этой темой, потому что, ну, безопасность — это разметка. Вот тот, кто ездит в Москве, в Питере, знает, что современная разметка, она классная. То есть она не стирается, ее хорошо видно, она долговечная и так далее, но... Если вы на двух колесах попадаете на нее, то очень легко

0: поскользнуться и упасть. А если Анар мокрая, то это больших трудов стоит удержаться и не упасть.
1: Она потому что очень объемная.
0: Она объемная и она гладкая. То есть сцепления нет с колесом. Был стандарт 99-го года. Я разбирался в этом вопросе. Общались мы и общаемся до сих пор с Минтрансом. Значит, разбирались в этом вопросе. Был ГОС 99-го года. И в нем был прописан вот коэффициент сцепления с разметкой. А в 2017 году этот ГОСТ изменили, этот пункт убрали. И понеслась. Они все делают по закону. Не, ну, нет проблем, ну, нет претензий к дорожникам. Но только этот ГОСТ, он опасен для тех, кто ездит на двух колесах. Вот вся история. Будем сейчас менять, вот, например. Вот такой вопрос есть по мотоциклистам. Ну, который меня лично касается, потому что тот, кто ездит сам, знает, что это реально страшно просто поскользнуться.
1: А мне кажется, есть школы, которые уже это учитывают и уже учат мотоциклистов справляться вот с этой проблемой, именно с объемной разметкой.
0: Ну, эти правила, они простые. Не газуй, не тормози резко, и все. Делай все плавненько и так далее, и не езди вдоль. Ну, это понятные правила, их знают все.
1: Пересекать желательно как можно более перпендикулярно.
0: Более перпендикулярно, не газуя, без тормозов, и лучше не сплошной. Тогда вы все на нее попадаете. У вас знаки на дороге написаны, пешеходный переход, уступи дорогу, стрелки на дороге и так далее. То есть вы с полосы на полосу вы перестраиваетесь. Вы всегда ее касаетесь, всегда, если ездите по дороге.
1: Еще трамвайные пути тоже, если на них попадешь параллельно, то все хана. Или вот эти вот резиночки, которыми они проложены в местах переезда, тоже опасно.
0: Ну, то же самое, не надо гонять просто. Ну, все это знают, с трамвайными путями не часто же с ними сталкиваешься. А дорожная разметка — это постоянная история. Надо этот ГОСТ менять. Вот, например, вопрос для мотопарламента. Самый простой и самый ежедневный.
1: Дмитрий, мне кажется, что где-то этот ГОСТ соблюдают, а где-то нет. То есть где-то разметка остается вот такой абсолютно необъемной, именно нарисованной, и она стирается довольно быстро. А где-то она уже где-то объемная, и ты не поймешь, где опасность.
0: Но там, где она необъемная, так она и не страшна. Это просто краска на асфальте. А вот современная разметка, она же долговечная, она специально сделана из полимеров, она, ну, там, применяет современные технологии и так далее, и так далее. Она действительно классная с точки зрения разметки, но для мотоциклов не очень. Но я думаю, что у нас министр транспорта нынешний, по моим данным, любитель мотоциклов. Мы с ним еще это не обсудили. То есть надо с ним, вот понимаете, среди людей, кто занимает какие-то посты, чиновников, очень много мотоциклистов.
1: Вот самое известное... Я хотел вас спросить, много ли в Госдуме и вообще во власти байкеров?
0: Много. Вы знаете, когда вот я стал кататься сам не так давно, и как только речь заходит о мотоцикле, выясняется, что вокруг тебя каждый второй мотоциклист. Ну вот из самых известных, например, министр финансов Силуанов, министр транспорта Силуанов. В Госдуме у нас тоже есть много мотоциклистов, кто-то явный, кто-то не так известен. Например, Алексей Журавлев, это лидер партии «Родина», приезжает в Думу на мотоцикле, то есть постоянно на нем ездит. Виталий Милонов из известных на мотоцикле.
1: Тоже байкер?
0: Да, у него, по-моему, он говорил, у него даже два мотоцикла. Ну, по крайней мере, то, что я слышал из его интервью. Ну, и...
1: На двух-то трудно одновременно.
0: Но, слушайте, один на дальняк, другой полегче, например. Один любит кто-то ездить по бездорожью на гусе на каком-нибудь у него. Ему нужен такой мотоцикл. Кто-то по городу на нем тяжело ездить, неудобно. Ну, вот поэтому два, например.
1: Самый главный вопрос. У Максима Лексутова есть мотоцикл?
0: Или да, нет? У него тоже есть мотоцикл, он не скрывает. Если вы видите открытие мотосезона, руководителя ГИБДД московского, он тоже байкер. Открытие любого московского мотосезона, посмотрите, кто возглавляет колонну. И, так сказать, нормально. Ну а что, это классная штука. Это, наоборот, показатель, что у человека есть драйв, есть такое, есть что-то, что... где он сохраняет свое человеческое, где он остается самим собой, там, например, так. Это наоборот, мне кажется, симпатию только вызывает.
1: Да,
0: тем более,
1: да.
0: На мотоцикле мечтал или хотел кататься каждый.
1: Это каждый очень крутая абсолютно. Информация, Дмитрий. 100%. Спасибо огромное. Для меня сейчас легкий шок, я пошел переваривать.
0: Да?
2: «Байки Михайлова». На радио «Максимум». Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от

культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка» — это что-то на родном.

0: Серстанки Анскайзова.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Мотопарламент и безопасность на дороге. Мы сегодня обсуждаем с мотоциклистом, с депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», с крутым байкером Дмитрием Гусевым. Дмитрий, привет еще раз.
2: Да, здрасте еще раз, только я не крутой байкер. Просто мотоциклист.
0: Просто мотоциклист. Ладно, как скажете, как сказать. Но в любом случае, мне кажется, что все, кто катается на двух колесах, они все равно крутые. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от статуса, от положения, вне зависимости от даже мировоззрение, уже само желание оседлать железного коня, мне кажется, уже признак крутости душевной.
2: Ну, наверное, потому что, во-первых, это небывалое чувство свободы, когда ты, хоп, повернул куда нужно, как нужно, объехал, чуть ускорился, обогнал и так далее. И то, что ты это можешь сделать, вот это дает небывалое чувство свободы. А второе, что я понял при езде на мотоцикле, что можно управлять мотоциклом только в состоянии абсолютного равновесия и спокойствия. Угу. Никакое другое состояние, ни эйфория, ни радость, ни злость тебя не удержит в седле. Угу. Как только начинаешь нервничать, сразу приезжаешь куда-то не туда. Угу. И поэтому не нужны никакие медитации. Сел на мотоцикл, выдохнул, и через секунду ты абсолютно спокоен. Иначе ты рискуешь оказаться где-нибудь в кювете. Кстати говоря, в Японии есть такая даже секта монахов дзен-буддистов, которые медитируют, сидя на мотоцикле. Я их понимаю, потому что сел и сразу спокоен. Так что вот это такая штука, если понервничал, садись на мотоцикл. Монахи, буддисты, байкеры.
0: Буддисты-байкеры.
2: Дзен-буддисты-байкеры.
0: Круче, чем мыши рокеры с Марса.
2: Да-да-да. Секта японских монахов, дзен-буддистов, байкеров. Кайф, вот это, понимаете? Кайф. Я понимаю этих ребят, понимаю, что
0: у
2: они там
0: вот-вот
2: получают.
0: У нас вот-вот появится секта буддистов-самокатчиков.
2: Буддистов-самокатчиков?
0: Не дай бог.
2: Я надеюсь, что скоро мы наведем в этом порядок. Вот и не только
0: давайте
2: с самокатчиками.
0: На вас все надеюсь.
2: Нет, давайте так, только вместе. Почему? Смотрите, что показывают опросы. Более 70% москвичей недовольны всем, что происходит с самокатчиками, с электрокурьерами и, значит, что там у нас еще есть? Ну, питбайки Москвы не касаются. Ну,
0: потому что они Mad Max, все они безбашенные вот, джигиты, это, блин.
2: Слушайте,
0: это
2: человек выезжает непонятно на чем. С точки зрения правил дорожного движения к нему не может быть претензий. Но он не знает правила дорожного движения. Он не сдавал на права. Он ездит то по дороге, то по тротуару и так далее, и так далее, и так далее. Каждый из нас попадал в ситуацию, что либо в тебя чуть не въехали, либо ты дверь у кого-то чуть не вышиб, либо еще что-то. Они ездят по встречной полосе, они ездят поперек, вдоль какого-то. Это безобразие, и с этим надо кончать.
0: Перекресток наискосок, это любимое
2: абсолютно
0: наше дело.
2: Есть только один выход. Работающий. Нет, разрешить. Разрешить с правами категории М.
0: А.
2: Как только у него будет обязанность соблюдать те же правила, которые соблюдаю я, мотоциклист, то есть ездить в каске, сдать на права, то нет проблем. И он тогда будет вести себя совершенно по-другому. И вся проблема сразу исчезнет. Их сразу станет меньше. Я вам приведу пример из нашей российской жизни. В нулевые годы у нас был такой пробел с мотороллерами, со скутерами. И каждый за 300, за 500 долларов купил себе этот скутер и гонял как ни попадя. До тех пор, пока не ввели права категории М. И сразу все стало на свои места. Прекратились аварии, прекратился вот этот беспредел на дорогах. Эти люди стали ездить так, как и должно. Их стало меньше, и перестали все эти дикие аварии происходить.
0: А вот
2: так
0: то, что
2: здесь
0: на самокаты повесили номера, это никак не дисциплинирует их?
2: Это не дисциплинирует, потому что это пока номера, которые принадлежат компании, которая сдает самокаты в аренду. Но вообще-то вот эти транспортные средства, я имею в виду и симы, электросамокаты, симы так называемые, и вот эти вот самокаты, и электровелосипеды, их, конечно, нужно выдать какие-то

0: Сокращенные номера. У нас сейчас все в электронном виде. У нас самая цифровизованная страна в мире, поэтому это не составит никакого труда. Все это сделать. И это единственный выход, я вас уверяю.
1: Угу. Вот. Ну, удачи вам в этом, я по крайней
0: Кстати,
1: мере...
0: Кстати, большинство мотоциклистов это поддерживают, угу. потому что, ну, большинство людей это поддерживает.
1: Нет, так извините, кто это не поддержит? Только сами вот эти отморозки.
0: А им все равно.
1: А так мы все с вами, все так, большинство такие... слушателей Радио Максимум, конечно, с вами.
2: Ну, да. Мото. Байки Михайлова. На Радио Максимум. Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Грильфест.максимум.ру 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: In This Arms. Bon Jovi.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Дмитрий Гусев у нас в гостях. Мотоциклист, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». Дмитрий, добрый вечер еще раз.
2: Снова добрый вечер.
0: Мотопарламент и безопасность на дороге. Об этом мы сегодня говорим в перерывах между треками радио Максимум. Какие, Дмитрий, еще раз давай вспомним, какие основные риски и угрозы для мотоциклистов существуют на российских дорогах сегодня? Мы уже проговорили полосы, разметку, которые очень опасные сейчас из опасного материала сделаны. Мы упомянули, если этих отморозков можно назвать рисками для мотоциклистов, наверное, вот эти электробайки, хаотично передвигающиеся самокаты тоже в том числе.
2: Это риск для всех.
0: Да, риск для всех. Но, естественно, водители, которые не учитывают мототранспорт по-прежнему как какое-то, скажем так, равнозначное их четырехколесному транспортному средству, тоже транспортное средство двухколесное, потому что байкеры не так хорошо видно в зеркало заднего вида. И вообще ты не всегда посмотришь назад, перестраиваясь из крайнего левого ряда, вернее, поворачивая налево, потому что вроде как ты думаешь, что там никого не может быть. Но все равно посмотри в зеркало, спаси кому-нибудь жизнь.
2: Все правильно вы говорите, но вот вы задали вопрос, что является для мотоциклистов главной опасностью на дорогах?
0: Да.
2: Сам мотоциклист — это самая главная опасность. Mm. Потому что ты сел на мотоцикл, ты ничем не защищен, у тебя ветер, у тебя, значит, машины, которые ездят, и у тебя ничего нет. Ты абсолютно один на один со всем, что тебя окружает. Я вспомню свой первый раз, когда я сел на мотоцикл и выехал на дорогу, я был в шоке от шума. То есть я был в шлеме, полностью в экипировке, но в машине у тебя относительно тихо, у тебя не слышно этого голоса. Но когда я услышал такое количество шумов, мне было страшно, как будто вот я первый раз оказался в тропическом лесу, натурально в каменных джунглях. Угу. Какие-то шумы, что рядом? Я кое-как доехал, потому что думаю, что это такое? Потом привык, потом ты уже не реагируешь на что-то. Но это реально огромный стресс. И человек, который садится на мотоцикл, он садится ради чувства свободы. Это значит, что он всегда будет нарушать правила дорожного движения. Хоть на чуть-чуть. Скорость, но чуть повыше. На 20 километров, но чуть повыше. Поэтому главная безопасность мотоциклиста в нем самом. Mm-hmm. Ну, не езди быстрее, чем 20-30 километров идет поток. Не езди по крайней левой, по крайней правой. Ну,

0: где один, значит, искатель справедливости, в кавычках, который догонял мотоциклистов и специально въезжал на машине.
1: Кошмар.
0: Вот его поймали, отловили, я надеюсь, что осудили. Ну, в общем, написал я там запрос, чтобы он не ускочил от правосудия. И за это все мотосообщество, и вот Мотомосква во главе с Андреем Ивановым, екатеринбургские наши ребята.
1: Андрюшка Иванов, этим, привет. Привет
0: прорректору. Да, привет ему, да. Привет тебе, Андрей. Я думаю, что он нас точно слушает.
1: Конечно.
0: 100%. Вот, значит... Но мотоциклистов становится все больше. У нас официально зарегистрировано больше 2 100 000 мотоциклов в стране. И их становится больше по многим причинам. Ну, во-первых, мотоциклы стали дешевые и доступные. За 200-300 тысяч можно купить себе либо не новый японский, либо новый китайский. И сесть и спокойно поехать. Во-вторых, у людей, у многих, у молодежи денег на машину нет, а денег на мотоцикл всегда есть. Человек покупает мотоцикл. Третье, многие вот удобны. У меня один друг мой, 25 лет, наверное, ездил на мотоциклах. Продал на спортивных, на полуспортивных продал. Купил себе скутер. BMW-шный, правда, скутер. Ну, то есть мотороллер, ездит на нем. Но он летом, ему просто удобнее. Он живет за городом. В два раза меньше тратит времени на дорогу. То есть... Люди это понимают, и мотоциклов будет 100% больше. Я вас уверяю, что через 3-5 лет у нас будет примерно в 2 раза больше мотоциклов и мотоциклистов в стране. И это нужно...
1: Как в Азии.
0: Ну, как в Азии, я думаю, нет, все-таки у нас есть зима, когда не поездишь.
1: Точно.
0: Да, но в южных регионах, где мотосезон длится там 10-12 месяцев, вполне себе. Поэтому эта среда будет расширяться, и людей будет становиться больше, и надо всем понять, что мотоциклисты есть, и надо их уважать. Но я лично сталкивался в некоторых... наших областях, не буду говорить каких, где просто тебе, ну, специально не дают проехать. Вот прям специально, как ты видишь. Ты ж, ну что, ну что ему? Я не прошу помежгурять.
1: Может, озвучить, просто... чтобы не туда не, сова... не соваться, ну, пока? Не стоит,
0: не
1: да?
0: Хочу. Это мои любимые, некоторые мои любимые регионы.
1: Ох, надо порядок там
0: вести, люди-то там хорошие.
1: А люди хорошие.
0: Они, не, ну они поймут. Это просто, спят. Знаете, воспитание... 100 раз повторить, объяснить, и люди начинают уважать. А в Москве очень...
1: А почему такой стереотип? Типа байкеры все злодеи?
0: Ну, конечно, но мы же к чему привыкли? Вот, вот видите, вот у нас же байкер или мотоциклист. Есть разница? Есть. Ну, да. Когда мы говорим байкер, мы представляем себе человека, какого-нибудь Харлея, значит, немытого, нечесанного, бородатого, значит, грязного. И вот он едет...
1: Или члена банды.
0: Да, да, да, да. Или члена банды, вот это все. Вот, вот это байкер. А у нас сейчас таких, ну, может быть, 5%. Кто состоит в мотоклубах, где жесткая дисциплина, где иерархия и так далее. Люди просто покупают мотоцикл, просто ездят, потому что просто по кайфу.
1: Володя Кашкин срочно переименовывает свою Федерацию свободных байкеров в Федерацию свободных мотоциклистов.
0: Да, а мотоциклисты — это люди, которые любят вот это просто ощущение свободы, этот кайф. И самое, знаете, что самое классное у мотоциклистов? Что всегда... Ты знаешь, что есть как где-то рядом мотобрат, который, проезжая навстречу, покажет тебе знак. И если ты где-то что-то остановился на обочине, всегда кто-то подъедет, спросит, чем помочь, как дела и так далее. Я тоже так делаю всегда.
1: Это мотобратство.
0: Это, ну, мотобратство, но не в том смысле, знаете, что люди как-то, ну... Люди остаются теми же, но всегда ты понимаешь, что это опасность, человек находится в экстремальной ситуации, ты понимаешь, что ты завтра можешь в такой же ситуации оказаться. И сразу подъезжает мотоциклист и сразу старается друг другу помочь. Есть вот эта группа, называется МотоДТП, например, куда пишет, и сразу выезжают ребят, которые помогают и с медициной, и с юридическими аспектами, и так далее, и так далее. То есть это, ну, это вот такое сообщество. Такое возникает, вот такое вот сообщество. Это здорово, что оно есть.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: Франц Фердинанд, Night or Day.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Мотопарламент и безопасность на дороге мы сегодня обсуждаем с мотоциклистом, депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» с Дмитрием Гусевым. Дмитрий, добрый вечер еще
2: раз. Всем добрый вечер, пятый раз.
0: Да, ничего, мы после
2: каждого...
0: Нормально так? Да, конечно, Дмитрий. Просто ротация слушателей. Какой-то слушатель вышел из своей машины, сел на байк, и значит...
2: А я возгордился, думаю, мы 40 минут, думаю, держим.
0: Нормально. Нет,
2: никто не ушел.
0: Все разные.
2: Да, нормально.
0: С новыми здороваемся, да.
2: Со здравствуйте тогда, новенькие, здравствуйте, всем новенькие. Стареньким привет.
0: Раз, да. Дмитрий, очень интересно, в какой момент вы решили стать мотоциклистом? В какой момент вы сели на двухколесного железного коня?
2: Я мотоциклистом хотел стать несколько раз в жизни. Первый раз мне было лет, наверное, 14. С 14 лет в Советском Союзе можно было управлять вот этими мопедами. И я, конечно, родителям...
0: Верховина.
2: Да. Ну, не верховина, а были... Как он называется? Мопед-то, педальки, крыши. Пришел, значит, и говорю: родители, 14 лет, умоляю вас, прошу вас, купите мне мотоцикл и так далее. Нет, сказали родители, потому что у нас, значит, в деревне кто-то там летом опять свалился и что-то там поранился или разбился. В общем, это, конечно, происходило каждое лето. Родители сказали жестко, никаких мотоциклов и так далее. Хотя... Конечно, летом в деревне у меня был дядя, у него был мотоцикл «Урал» с коляской, он иногда давал покататься, а у соседа был «Ява», была вернее «Ява», и он меня вот на этой «Яве» по проселочным дорогам давал иногда покататься, и я немножко как-то там учился. Но потом наступили времена другие, надо было поступать в университет, и о мотоциклах я, конечно, забыл. Потом, где-то годам к 40, я увидел, что вокруг у меня много друзей, которые ездят на мотоциклах и так далее. И я задался себе целью, начал изучать. И вроде бы даже уже забрался как-то пойти получить права, но только жена моя пошла, получила, я нет. Отучилась в школе, получила, а у меня что-то не было времени. И, в общем, я опять пропустил. Потом думаю, ладно, 40 лет прошло, и снова забыл об этой своей мечте. А в прошлом году... пришли вот ребята мотоциклисты, говорят: слушай, у нас есть куча вопросов, давай приходи. Я думаю, ну что?

0: Раз ребят придут, надо хотя бы разобраться, что это такое. Пошел, значит, в школу записался и начал учиться. Когда они пришли в апреле, я говорю, вы знаете, я не мотоциклист, но, по крайней мере, я уже хожу в школу и учусь вождению. И все, сдал на права, в прошлом году купил мотоцикл, начал ездить. Вот езжу второй год. Поэтому вот так я стал мотоциклистом, совершенно случайно. Но сподвигли меня ребята, которые пришли в Думу к нам и сказали, вы, товарищи депутаты, либо будете думать о наших проблемах, либо зачем вы здесь собрались. Я думаю, ну раз мы будем думать, значит, надо, по крайней мере, понять, что это такое. Вот я понял и с удовольствием езжу второй год.
1: Очень круто. А насколько, по вашему мнению, инфраструктура городов приспособлена для безопасного движения мотоциклистов? Или что нужно менять? Понятно, что нужно. Что?
0: Ну, а что, мотоциклист такой же участник дорожного движения. У нас в Москве, в Питере, в Подмосковье, мне кажется, что все нормально. В Москве бесплатные парковки. Сейчас вот сделали бесплатную мототусовку напротив центрального рынка. Пожалуйста, целый паркинг под мотоциклистов. Хоть он и небольшой, но все равно приятно. Открытие мотосезонов. В общем, в крупных городах Москва, Питер, Екатеринбург, в Ростове есть крепкие ребята, мотоциклисты, я знаю, в Краснодаре у нас. В общем, как-то это все развивается. А что менять? Менять надо отношения.
1: Вот.
0: Ну, то есть, если мотоциклист ездит по дороге платной, надо платить полцены, потому что колеса два, потому что нагрузка меньше. Понимаете? А потом, ну, мы от этого не уйдем. Люди, ну, надо стимулировать человека покупать мотоцикл. Меньше будет пробок на дорогу. В крупных городах.
1: Факт,
0: это точно. А в деревнях, ну, просто нет у людей денег, только они, конечно, купят мотоцикл.
1: Ну, единственное, вот зима, конечно. Хотя с учетом того, что у нас зимой становится гораздо меньше парковочных мест,
0: зимой не надо на мотоцикле ездить.
1: На мотоцикле не точно не надо. Но я про то, что и машина зимой не всегда удобна.
0: И зимой и машина.
1: Если ты купил вместо машины мотоцикл, ты летом ездишь, а зимой на общественном транспорте.
0: Да, в Москве, в Питере это удобный, классный транспорт. И быстрее, и комфортнее, и тепло.
1: Дмитрий, а как можно повысить взаимную осведомленность и взаимную уважение между мотоциклистами и водителями автомобилей на дороге? И возможно ли?
0: Ну, смотрите, значит, первое. У нас отношение к мотоциклистам сильно меняется. Если раньше все думали, что мотоциклисты — это либо хулиганы, которые ездят и вот этим с безумным звуком на скорости 200, либо вот эти байкеры-хулиганы, то теперь, если вы посмотрите, как люди ездят на дорогах Москвы, так кто во что горазд. То есть это стало таким общим движением, что ты понимаешь, что это не хулиганы, это не вот эти безумцы со скоростью 200 км в час. Избавились от тех, кто вот эти на прямотоках, значит, по ночам пугает. Это тоже уже стало меньше и меньше с каждым годом. Потому что людей больше, и людям не нужно это. Люди просто хотят доехать из точки А в точку Б, как говорится, быстрее. А летом еще и с ветерком, как говорится, прикольно. Вот вся история. Что меня пугает в новой волне мотоциклистов, вот молодежи, что они ездят на мотоциклах для того, чтобы снять красивый контент. Из этого гибнут. Вот если вы посмотрите на девчонок, которые ездят в обтягивающих лосинах без всякой экипировки, максимум шлем на них, и посмотрите, вот недавно на Большой Дорогомиловской пару месяцев назад погибла такая девчонка, значит, и посмотрите, вот они ездят, ну, слушайте, встретил, значит, тут на моточетверге у Иванова Формулы X. Девчонка какая-то едет. Первый сезон, говорит, едет молодая девчонка лет 20-25. Она гоняет, у нее спортивный байк. Она гоняет там со скоростью, ну, с дикими скоростями. Ну что это такое? Хотя она в экипировке, все правильно и так далее. Но вот это страшно, что люди ездят ради контента, не ради удовольствия, не ради чувства свободы, а ради того, чтобы вот у нее был красивый контент, и на ее задницу любовались, значит, в Ютьюбе, когда она снимает видео. Вот это опасно. Есть, ну, надо им как-то это объяснять.
1: Ну, есть в русском языке слово простое — показуха.
0: Я думал, вы более грубое слово скажете, но мы же в эфире.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Finger Eleven, Paralyzer.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Мотоциклист, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев у нас в гостях. Дмитрий, привет еще раз.
2: Добрый вечер.
0: Мотопарламент и безопасность на дороге. Тема «Мотобайк Михайлова» сегодня в вечернем эфире «Радио Максимум». Дмитрий, какие меры профилактики ДТП с участием мотоциклистов вы считаете наиболее эффективными? Образовательные, законодательные или инфраструктурные?
2: Ой, да все работает, но вообще меры безопасности, я вот когда начинал, я посмотрел огромное количество различных роликов в Ютьюбе, в ВК-видео и так далее, где разные люди рассказывают, как ездить, про экипировку и так далее, и так далее, и так далее. Много там, конечно, всякого шлака, но мне удалось найти очень полезные вещи, я их прямо поучил, выучил, и после этого я стал более-менее спокойно к этому относиться. Без этого невозможно, потому что даже когда ты учишься в мотошколе, ты все равно всего не узнаешь, пока сам не начнешь ездить, пока не столкнешься с тем, вот все-таки, а вот как вот мне вот обгонять, допустим, или как вот там вот здесь притормаживать и так далее. И я смотрел видео, и у меня была возможность общаться с крутыми байкерами, я просто спрашивал, а вот это как, а вот так вот. Они говорят, вот здесь вот, значит, газ не отпускай, регулируй скорость задним тормозом и так далее. Ну, то есть, какие-то вещи, которые, например, сам никогда до этого не додумаешься, а досмотреть в видосах тоже непонятно, что расскажешь. Тут надо просто постоянно спрашивать, учиться, учиться. Короче, постоянная учеба. Вот я постоянно чему-то учусь.
0: Но вот где, может быть, вы, Дмитрий, как член мотопарламента, посоветуйте, как

0: какой-нибудь чатик, которому вы доверяете сами?
1: Ну, смотрите, ну, есть Мотомосква, есть различные Мотомосква, ну, в смысле, там есть чаты Мотомосквы, ВК-группа, в Телеге, есть... Значит, ребята, которые делают классные ролики. Вот мне, как его называется, господи, Ланкара, есть такой парень в Ютьюбе. Классно снимает, я неправильно, по-моему, произнес. Классно снимает ролики про безопасность, про вождение и так далее. Есть еще там несколько ребят, которые это делают классно, профессионально. Посмотрите, пообщайтесь с теми, кто ездит давно, просто спросите. То есть надо, если сел на мотоцикл, знай, каждый сезон надо начинать с какой-то учебы. Хоть что-то новенькое. Мото.
2: Байки Михайлова. На радио Максимум. Это музыка Максимум.

это максимум. Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на радио «Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode. Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах. Слушай специальную неделю группы Depeche Mode. С 22 по 28 июня на радио Максимум. Реклама.
1: Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: ИИ «Конфа» 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ «Конфа». Нейросети, кейсы, промпты и агенты панельные. Дискуссии, инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа при поддержке Радио Максимум. 16+. Радио Максимум представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую, некрашенную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
2: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Радио Максимум.

0: MH3 Midnight City. Мода. Байки Михайлова. Радио «Максимум». Мотопарламент и безопасность на дороге. Эту тему мы сегодня обсуждали с мотоциклистом, депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» с Дмитрием Гусевым. Дмитрий, привет еще раз.
1: Добрый вечер, всем привет.
0: И уже, к сожалению, практически пора прощаться. Прощаться, да. Дмитрий, как считаете, нужны ли специальные курсы повышения безопасности для опытных мотоциклистов или достаточно базового обучения в автошколе?
1: Каждому надо обязательно пройти базовое обучение в автошколе, но я считаю, что каждый год, перед каждым сезоном надо себя совершенствовать, надо тренироваться. Каждый сам знает, что у него плохо получается, что лучше, и каждый год надо что-то тренировать. Я для себя так решил и придерживаюсь вот этого принципа, что каждый год я что-нибудь стараюсь улучшить, лучше научиться и перед началом сезона, по крайней мере, потренировать навыки, снова восстановить, потому что, конечно, это как в спорте. Если не занимаешься, то у тебя и удара нет, и техника падает. То же самое здесь, поэтому такой же, так же, как в спорте, к этому и следует относиться. Постоянная тренировка и самосовершенствование.
0: Сейчас прощаемся с слушателями, так сказать, бродкаста. Бродкаст — это прямая трансляция, прямая передача. И уходим с Дмитрием Гусевым, с мотоциклистом, депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», дописывать подкаст. А подкаст — это то, что вы можете послушать уже буквально с завтрашнего дня в любое удобное для вас время на сайте maximum.ru и на всех платформах. Ищите подкаст «Мотобайки Михайлова». Всем удачи! За мной приехал мой таксист, который... Собственно, таксует в свободное время, а так байкер, естественно. Дмитрий, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Всем спасибо, кто нас слушал. Ну и слушайте радио «Максимум». Приходите к нам в Думу и слушайте, и помогайте нам в работе мотопарламента, потому что без людей, которые высказывают свое мнение, невозможно принятие ни одного закона, невозможно ничего сделать. Всем хорошего вечера. Пока.
2: Костя, такси пришел! Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Как-то раз Мартин Гор оказался за решеткой. Суперзвезду мировой музыки арестовали за слишком громкую музыку. В 1993 году журналы наперебой писали, как лидер Depeche Mode попал в тюрьму Денвера, откуда вышел через несколько часов. Вот что сам Гор вспоминал об этом инциденте.
1: «За ночь перед арестом у меня в номере была вечеринка, полсотни человек, много шума. Но в ночь ареста мы были вдвоем с другом, и музыка была очень тихая. Нам позвонили, попросили убавить громкость. Мы сделали это. Потом еще раз. А потом в дверь стучит полиция. Я по дурости открыл ее. Меня тут же толкнули на кровать и надели наручники».
0: Мартин признается, что тогда был пьян, и ему казалось, что это весело. Но протрезвев, он осознал ситуацию. И много лет спустя нашел-таки в себе силы завязать с алкоголем.
1: Depeche Mode. Walking in my shoes.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
3: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
4: Чистый газ!
3: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
2: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. 16+. Максимум.
5: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

раскрываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: сказано на максимум.
1: Брэндон Юри, Panic at the Disco.
2: Мне нравятся все форматы прослушивания музыки. От MP3 до CD и винила. В каждом из них есть что-то особенное. Это знак времени. Я люблю оглядываться назад и даже записывать свою новую музыку на винил, если чувствую, что это будет звучать правильно.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.